0: life.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Нам 10 лет.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: что?
1: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Так, среда у нас, друзья, с вами на календаре. Сегодня уже 3 июня. Всем хорошего дня. Пусть сегодня все будет идеально. Утро добрым, среда отличной. Лето таким, чтобы не пришлось проверять прогноз погоды каждые 5 минут на наличие этого самого дождя. Ну и Солями Шоу в ваших колонках, наушниках и приемниках.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Как там у вас дела, как настроение, как погода? Давай заходи в канал Макс, мой личный канал называется Эдуард Кузнецов, заходи, подписывайся, там я уже поздоровался с вами полчаса назад в формате видеоприветствия, рассказал про сегодняшние праздники и события, ну и, в общем, пожелал доброго утра. Канал Макс, Эдуард Кузнецов. Можно написать в группе утреннего шоу во ВКонтакте, моя же группа называется Солями Шоу, в честь программы, соответственно. Тоже заходи, пиши, не стесняйся, с удовольствием все читаю. Также читаю ваши сообщения, написанные через официальное приложение Радио Соль ФМ, через телеграм-канал Радио Соль ФМ и через официальную группу радиостанции во ВКонтакте. Начинаем утреннюю перекличку с Приморско-Ахтарска сегодня. Бодрое утро от Леонида. Бодрое утро, моя любимая страна Россия, Леня пишет. Всем добряка и бодряка. У нас такой хороший, правильный настрой. Как там ослы кричат? Просим звук осла в студию. Так, Сережа, доброе утро. Пермь на связи. Зося и Анюте традиционный утренний привет. На улице влажно, очень влажно. Ну, после вчерашнего дождика, который шел весь вечер в Перми, друзья, не то слово, что влажно. Прям, ну, единственное, что я смотрю, я когда записывал утреннее приветствие 30 минут назад, еще реально было пасмурно, а сейчас за моей спиной выглянуло солнце. Я надеюсь, что солнечное настроение, оно, в общем, останется на этот день сегодняшний. И солнце тоже останется. Очень хочется вот именно так. Тепла и всем хорошего дня желает Сергей. Спасибо огромное. Давайте в Мариэл, к Нине в гости. Доброе утро. В Мариэл 10 градусов. Нина, привет огромный. Влажно. Нет, ну это я уже от себя добавил. Просто облачно. Днем 16 градусов сегодня ожидается. Облачная погода. Вот завтра солнышко выглянет. Обращаю я на это внимание. Ну и давайте поглядим, чего тут оторвем листочек календаря у Нины. У Нины народный календарь. И сегодня Оленин день, друзья. Оленин. О, не о Ленин. Или не о Ленин, а может быть в честь оленей как раз. А может в честь льна, потому что на Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. Ну-ка. Обряды на лен, давайте. В этот день девушки должны были ходить простоволосыми. Простоволосыми. Чтобы волосы были красивыми и длинными. Ну, то есть, я так понимаю, никаких косичек тебе, никаких хвостиков, просто волосы. Вот как-то так, друзья. Народный календарь перед 3 июня. Заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши сообщения. Еще раз, канал в Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. И, в общем, такого утреннего бодрого настроя. Сейчас еще одно сообщение из Макса. Это у нас уже Чернушка просыпается. Наталья, привет. У нас туман, пишет Наталья. Ну, вот лето решило поиграть в осень. Всем хорошего дня. Чернушка и вам тоже доброго утра.
0: На зарядку!

0: Продолжаем программу, друзья. Всем еще раз отличной среды. Желаю я. Нытва на связи. Татьяна, доброе утро. В Нытве плюс 11 градусов. Днем сегодня дождики ожидаются, но переменная облачность в течение дня. И до 18 градусов поднимется столбики термометров. Да, такая облачная погода с прояснениями. Но хочется, чтобы этих прояснений, друзья, было чуть больше. Ну, согласитесь, реально. Хочется этого самого настоящего лета. Заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши сообщения. Может быть, повод какой сегодня есть, кто-то там день рождения празднует, ну или просто привет большущий, добрый утренний передач, кто на работе, кто где, с удовольствием еще раз всех, кто с нами на FM, и Кудым, Красноликамск, Красновишенск, и Чердынь, и Губаху приветствуем, Александровск, давно от вас сообщений, кстати, не было, как там у вас дела? Вот Кизил пишет иногда, Александровск, алло, алло, Чусовой, Лысев, Кунгур, Чернушка, давайте, Нытва написала уже Татьяна, Оса, Добрянка, Суксун, все, кто в интернете вместе с нами в эту самую минуту. Жду я от вас утренних теплых, добрых приветствий. Себе же в первую очередь поднимайте настроение.
1: Как семья, мы большая.
2: Самое соленое радио.

0: продолжаем программу, друзья, всем еще раз доброго утра. Заходите, пишите, как дела, как настроение. Кунгур на связи, привет, рад читать. Розалия, доброе утро. Всем, кто в Кунгуре, доброе утро. Давайте, друзья, просыпаться, заходите, пишите. Передавайте приветы своим. Кто где, кстати, кто уже успел уехать. Я сейчас отправить детей в лагеря отдыха. Я так понимаю, вчера вон Антон рассказывал, что смены уже начались эти самые. Погода бы ребятам хорошая, да, чтобы можно было позагорать, покупаться, получить удовольствие от лета, да. А тут уж дождь идет, так это целый день и просидишь, что называется, в корпусах. Андрюх, привет, доброе утро, хорошего дня, солнце в Степногорске в эту самую минуту, плюс 19 уже градусов, тепло, хорошо, днем 28. Вот эта погода, чтобы как раз куда-нибудь на речку уже махнуть, да. Ну и по поводу бегать, сегодня Всемирный день бега, друзья мои, я тут спросил, когда последний раз приходилось бегать. Андрей пишет, бегать это не мое, не мое. А я вот люблю иной раз. Я даже иногда для ускорения перемещаюсь. Хоть возраст уже, знаете, а иной раз пробежаться, я считаю это... Я прям по коридорам иной раз бегаю. Да. Леша, привет, доброе утро. Всем хорошего дня, Алексей желает. Пасмурная погода в эту самую минуту, но зеленая такая, знаете, полянка, атмосфера замечательная. Алексей, доброго утра. Верх Язева, хорошего дня. Давайте про погоду.
1: Однажды в России.
0: По какую погоду? Я о чем? Давайте про новости. Тут россияне рассказали, что для них значит лето. И знаете, 53% опрошенных россиян заявили, что лето для них это фрукты и ягоды. Больше половины. Для меня лето, наверное, ассоциируется все-таки с хорошей погодой, с теплой, с возможностью позагорать. А тут прям, знаете, тазик клубнички, и вот и лето вам, пожалуйста. Но клубника, конечно, зимой не такая, как летом. Летом оно наливное. Пойдешь, купишь у бабушки, и приятно. Или к себе придешь на участок, соберешь клубничку или малинку, сидишь, ешь, да. Так вот, большинство россиян, 53%, рассказали, что лето ассоциируется у них со свежими фруктами, овощами, ягодами. Сайт «Комсомольской правды» провел опрос и узнал, что для россиян значит это теплое время года. Опрошенные признали, что летом стараются есть как можно больше свежих продуктов, фрукты, ягоды, и для этого посещают рынки. Другие рассказали, что у них все свое, с огорода, со своего. Помимо этого, любят россияне ходить в лес за черникой, земляникой, клюквой, естественно, грибами. Еще 38% что рассказали, что лето у них ассоциируется с долгими и теплыми вечерами. Вечерами долгими там, та-ла-ла, яркими закатами и прогулками. Прекрасно. 32% россиян заявили, что лето для них обязательная поездка на море. Также число респондентов сказали, что лето это дача и огород, для других лето означает шашлыки и пикники. И только 7% опрошенных, друзья, ассоциируют лето с концертами, с фестивалями, ярмарками и другими развлекательными мероприятиями. Вот так вот, понимаешь? Делаешь концерты, фестиваля, а ягодку бы принес, знаешь, накрыл на стол, поставил, соответственно, и все, лето. Кстати, были и такие респонденты, кто ответил, что не любит лето. Причинами для них служат жара, насекомые и отключение горячей воды. Кстати, про насекомых мы сегодня с вами будем в опросе дня разговаривать, потому что что-то, мне кажется, эти насекомые обнаглели. Просто обнаглели, да. Так, друзья, вот такая вот летняя история. Теперь мы понимаем, что для людей значит лето.

0: Соль-опрос.
1: Так, друзья, ну что, к теме дня переходим. Еще раз доброе утро, Ольга Сергеевна. Новосибирск на связи, в Сибири лето. Плюс 18, днем до 30 градусов обещают, а вечером съедают комары. Вот по поводу комаров, не только мы сегодня с вами, друзья, и будем разговаривать. Сегодня день средств защиты от насекомых. И эти самые комары, что-то в последнее время, мне кажется, очень сильно обнаглели. Более того, они какие-то в этом году не то чтобы агрессивные, но говорят, что вызывают некие аллергические реакции. Я как бы на себе ощутил эту самую тему. На прошлой неделе рассказывал, цапнул комар вроде бы, да, и вместо того, чтобы, ну, обычный волдырь, прям распухла нога. Понимаете? Агрессивность какая? Говорят, еще какие-нибудь личинки могут туда эти занести, эти самые комары. Ну ладно, комары, а бывает и другой гнус всякий разный неприятный. Я уж про клещей, про которых в мае рассказывал, да, у нас тоже с клещами нынче ситуация. Говорят, потому что и те, и другие, потому что теплые достаточно зимы, не успевают они там замерзнуть у себя в земле, и личинки появляются на свет, когда влажность такая, это же комарам позволяет плодиться, размножаться, да, мы помним, что, во-первых, только самочки кусаются, да, и, соответственно, я даже вот там к бабке не ходи куда-нибудь за пределы города Перми, на чуть-чуть, вы тут в Добрянку ту же самую. Я как-то был в Добрянке, там экостанция в 15 километрах есть в лесу, вот я на ней как-то проводил свои школьные каникулы, вот я помню, там просто идешь, ладно, у меня в руках, раньше было популярное средство, сейчас не продают, аутан назывался, вот я как сейчас название помню, просто человека вот так вот с ног до головы аутаном побрызгал, да, и идешь, и видно просто, какой кокон из насекомых образуется, то есть они подлетают и обратно так, отскакивают просто, вот. Поэтому, друзья, мы сегодня с вами на эту тему общаемся и разговариваем. Какие средства борьбы с насекомыми у вас имеются в наличии? Как вы с этими насекомыми боретесь? Это какие-то профессиональные средства или у вас по традиции добрые и старые там коровья лепешка, например? Это тоже помогает, ни разу не пробовал. От комаров. Хотя, мне кажется, нынче комары, они на такое, в общем, не поддадутся. Итак, друзья, от каких насекомых и какими средствами вы защищались в последний раз? Что за средства есть с вами рядом? Да, со мной есть рядом средство от клещей. Но в машине просто лежит. На случай, если я вдруг решусь посетить какую-нибудь экотропу или лес.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Солями Шоу.
2: Продолжаем программу. Друзья, Солями Шоу продолжает. Всем еще раз хорошего дня, ярких эмоций. Заходите, пишите. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. С удовольствием читаю все сообщения, которые вы там пишете. Доброе утро. Группа утреннего шоу во ВКонтакте Солями Шоу. Через предложение пишите, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Все сообщения с удовольствием читаю. По теме, не по теме. Вот давайте про Степногорск. Тут Андрей пишет, что нельзя на речку купаться, потому что все водоемы в радиусе 100 километров закрыты для купания. Закрыто, да. Ну, то есть, видимо, какие-то, знаете, Казахстан-потребнадзор требования предъявляет. У нас пермские пляжи тоже все закрыты для купания, но купаются. Ну, сейчас прохладно, сейчас понятно, что нам и дождя хватает сверху. А вот когда жара, тогда не обращая внимания на таблички, купаться запрещено. Штрафы пытаются выписывать, если даже просто стоишь рядом с водой, пишет Андрей, после отъезжают и наблюдают за тобой из квадрокоптера. Серьезно? Подход на самом деле у наших соседей. Оля, привет, Красновишерск. Погода не очень, настроение не очень. Пошла Ольга кофе пить, всем хорошего дня. Желает, ну сейчас настроение поправим. В Красновишерске 10, облачно с прояснениями. И сегодня осадков не ожидается. Смотрите-ка, в Перми, между прочим, ожидаются осадки. Только к вечеру все развеется. И то, что сейчас вот солнце светит, я понимаю, что в ближайшее время должно в дождь перейти. Так, Верхняя Пышма, привет, доброе утро. Утро, Настя. После вчерашнего дня дождя, сегодня солнечно. Плюс 14 градусов. Сейчас отправляется по другому пути наша Анастасия из садика домой. Видимо, уже ребенка в садик отвела. Всем желает хорошего настроения. Спасибо большое. Оль, вам хорошего настроения пожелали тут. Смотрите, из Верхней Пышмы. Оль, давайте настроение непонятное в понятное приводить. Ну и про всяких и насекомых. Про гнус, про этот, про комаров, про прочих...
0: Мод дня.
2: Про прочих упырей. Моя любимая шутка, ну, кто давно слушает Солями Шоу, наверное, ее уже знает. Про то, что собрались как-то упыри, вурдалаки и вампиры на кладбище с целью поспорить, кто ловчее кровь сосать может. На 15-20 минут поспорили, а дальше разбежались, потому что комары достали. Вот про это. А комары я по прошлому году знаю. Да и поэтому, еще раз, выезжаешь от Перми или в лес заходишь буквально, кстати, в парк, вон у меня тут рядом есть парк культуры и отдыха Балатова, вот там уже раздолье этим комарам, они только и ждут, когда жертва зайдет в этот самый лес, чтобы толпой, реально, я вот, ты тоже уже, наверное, не первый раз рассказываю, что вот обратил внимание, что эти комары прям волнами, кто играл в зомби, как правильно игра называлась? «Зомби против растений», да, мне очень нравилось в свое время. Вот кто помнит, там зомби, они волнами такими шли. Там первая волна, вторая волна, их надо было забороть. Тут и комары туда точно так же. Вроде какая-то секундная передышка, и потом снова начинают вызывать на себя аплодисменты. Вот это все оп, оп, знакомо? Мне кажется, каждому знакомо. Оля! Да блин, капец! Пишут эти комары. Буквально вчера сидели с соседом Иванушкой. Сидели на лавочке, разговаривали. Так ведь нас чуть живьем не съели. А средствами от этих комаров рафтамид универсальный. У меня, кстати, от клещей в машине тоже рафтамид лежит универсальный. А на даче что-то отечественное... лютония, не лютония, по-моему, лютония как-то так вот это называется. Но мне, отечественно, не сильно нравится. Мне, знаете, друзья, желательно, чтобы комары все-таки на тебя, на расстоянии от тебя были, ну, хотя бы 20 сантиметров, когда ты обрызгаешься этими самыми химикатами, получается. Потому что вот это отечественное, они, конечно, тебя не кусают, но они пытаются это сделать. То есть они до тебя долетают, касаются кожи, понимают, невкусно, и после этого отлетают. То есть вот само ощущение того, что они к тебе все-таки долетают, хоть и не кусают, оно как-то вот все равно. Вот еще раз аутан вспоминаю. Вот нет сейчас этого аутана, не продают. Идешь, и над тобой купол из комаров просто. Они как-то сантиметров на 20-30 там, и даже 50 ближе не подлетают. А некоторые вот средства Средства не такие. Вот такой, друзья, вопрос. От каких насекомых, какими средствами вы защищались в последний раз? Что за средства есть рядом с нами? Ну, как дела с комарами?
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: продолжаем программу, друзья. Сейчас гороскоп на сегодня, но перед этим еще одно сообщение прилетело. Точнее, парочку, одно я не понял. Вот Тимофей Лопатин пишет в канале Макс. Я Тимофей Лопатин. Здравствуйте, Тимофей. Сегодня я пойду на площадку. Как это помогает в борьбе с насекомыми, мне немного непонятно, но я рад за вас, что вы сегодня пойдете на площадку. Далее из Верещагина. Привет, доброе утро, Верещагина. Приятно вас слушать. От Олега прилетело сообщение. У меня, пишет Олег, дома сетка москитная на кровать. Каждому бы такое. Не, ну сетки москитные, наверное, на окнах есть-то 100% в 100% случаях у каждого, мне кажется. Ну, в большинства. У кого-то крупная, знаете, антивандальная, да. Самый кайф, пишет Олег, слушать, как они жужжат в 20 сантиметрах от головы и не могут тебя достать. Ну, это определенное, наверное, удовольствие, да.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Я некоторые нервничать, и записка начинает сразу же, да. Гороскоп прямо сейчас на сегодня. Овны, огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам на пользу. Тельцы, затаившиеся энтузиазма вновь к вам вернется. Близнецы, звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется. Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными. Львы, вам не помешает на день отключиться от реальных дел. Дева, незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет вам настроение. Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов. Скорпионы, не проникайте симпатией к людям, которых вы мало, еще мало знаете. Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев. Козероги, сегодня у вас будет много сил на новое свершение. Чем не повод порадоваться? Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано. Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки вашей интуиции. Такой гороскоп, друзья, на 3 июня.
1: Лето в ритме города. Это

0: продолжаем программу, друзья. Мы сегодня с вами общаемся про насекомых. Как вы от них защищаетесь? Какие средства у вас есть? Чем вы защищались в последний раз? Может быть, какие-то народные есть средства? Что за средства рядом с вами присутствуют? Потому что что? Ну, насекомые, они заедают. Вот, Лена, привет, доброе утро, Пермь. Уже третий год ставлю прививку от клеща. Всем рекомендую себя обезопасить. Ну, единственное, что меня в этой прививке смущает, это же прививка от клещевого энцефалита. А помимо энцефалита у нас есть болезнь Лайма, боррелиозы и прочие вещи. Поэтому, и самое интересное, что не каждый клещ может быть зараженным. Там есть небольшой процент, ну как небольшой, достаточно 1 к 10, это, знаете, шанс быть укушенным зараженным клещом, он, этот самый шанс, понятно, что существует, но тем не менее. С точки зрения как раз того, что клещевой энцефалит — это очень серьезное заболевание, конечно, стоит поставить, потому что те же гамма-глобулины, они стоят таких хороших денег.
1: Лайфхак. Лайфхак.
0: Я почитаю ваши сообщения, друзья. Я вижу канал в Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соли Мишоу. Пока же продолжаем мы с вами путешествовать по средневековым кухням. Я рассказываю про блюда средневековья. Для... Ну, почувствуй себя английским аристократом, что называется. И понятно, что вряд ли вам захочется в жизни попробовать. Хотя, с другой стороны, если вы будете делать какой-нибудь банкет в стиле 14 там, века, например, английского, я думаю, что можно вот воспользоваться, например, рецептом лебедей и павлинов в собственных перьях. Да-да. Популярное блюдо для английских аристократов 14 века в поваренной книге «Утилис Коквонарио», написанной неизвестным автором, есть следующий рецепт, друзья. Сейчас делюсь, записывать. Возьмите в руки ручки, мало ли пригодится. Лебедя надо ощипать, приготовить на вертеле, затем положить на блюдо с соусом из измельченных вареных лебяжьих внутренностей, смешанных с хлебом и порошкообразным имбирем. На приготовленную тушку следовало вернуть обратно все перья, чтобы дичь выглядела как живая. Бриллиантовая рука вспоминается, да? Там вот это же... то ли лебедь, то ли курица в таком виде, в неощипанном. И обязательно окрасить все это добро птичьей кровью, друзья, потому что красный с белым хорошо сочетаются, говорят повара, да. При желании можно было посыпать пересушеной зайчьей или даже детской кровью, естественно, сданной добровольно каким-нибудь служкой. Подготовленные, согласно рецепту, птицы расправляли оперенные крылья и проволок, и закрепляли шею, ставя ее в естественную позу. Лебедя можно было заменить аистом, павлином или любым другим симпатичным пернатом. Автор подчеркивает, что блюдо надо приправлять желтым перцем. Видимо, это важно.
1: Соль FM. Погода.
2: 3 июня на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 19 градусов, вечером до 12.
1: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте от глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. В ритме города. В ритме края.
6: Может, мне уйти, но не отпустив тебя.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы положенных государственных выплатах ко Дню России. Злоумышленники распространяют подобные уведомления через мессенджеры и электронную почту. Пользователи перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне напоминают портал госуслуги или несуществующий единый центр выплат. По данным МВД, рост активности мошенников в преддверии праздника связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации. Кроме того, аферисты учитывают повышенный интерес россиян к путешествиям, отдыху и активно использование интернета в праздничные дни. Россиянам рекомендовали с осторожностью относиться к сообщениям о любых неожиданных выплатах и не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок. В нашем крае около 196 тысяч человек живут за чертой бедности, их доходы ниже величины прожиточного минимума. По сравнению с 2024 годом количество бедных снизилось на 0,8%. Об этом сообщает Росстат. В России в прошлом году насчитывалось около 10 миллионов бедных. Как отметили в Росстате,

0: это самый минимальный показатель за последние годы – чуть более 6,5%. С июня в Пермском крае начался прием заявлений на новую меру поддержки для семей с детьми. Родители, воспитывающие двух и более детей, смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Право на выплату имеют семьи с доходом, не превышающим 1,5 регионального прожиточного минимума. Налог будет пересчитан по ставке 6% вместо 13%, а разницу перечислят на банковский счет. Подать заявление можно через госуслуги, отделение соцфонда или МФЦ. Прием документов продлится до 1 октября. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Мишов, второй час программы. Друзья, всем еще раз желаю отличной среды, чтобы она не подвела, и лето, чтобы оно наконец решило, что пора бы уже начаться. Включай громче с Олей Мишов.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Общаемся с вами через мой канал ВМАКС. Канал называется Эдуард Кузнецов. Через группу утреннего шоу ВК с Солями шоу называется группа. Через приложение и телеграм-канал Радио Соль ФМ. Если есть возможность, желание, пиши все, что пожелаешь. Привет, поздравления, как дела, какие новости, как погода. С удовольствием читаю все. Подмосковье, Сережа, привет, доброе утро. О погоде на данный момент плюс 9. Днем воздух прогреется до 19 градусов. Пасмурно и без осадков. И вот смотрите, в Подмосковье, как ни странно, разводит руками Сергей, нет комаров. Если только где-то в лесу. Комар носа не подточит рядом с Сережиным домом, получается. И отправляясь в лес, только можно, наверное, с этим комаром встретиться один, один на один. Тема у нас сегодня с вами, друзья, про средства защиты. Какими средствами защиты вы пользуетесь? Насколько у вас комаров рядом с вами много? Или какой-то прочей дичи, с которой приходится бороться? Что за средства есть с вами рядом, которые вы в этом всем используете? Заходите, пишите. Далее от Анастасии привет огромный. Это у нас Кудымка уже просыпается тоже с пожеланиями доброго, хорошего дня. Спасибо большое. Ну и давайте посмотрим в новости.
1: Однажды в России.
0: Тут наш премьер-министр, наш премьер везде поспел, да, указал на сокращение числа книжных магазинов. Виной все цифровизация это ваша. И спроса на книги в России падает, да, друзья мои. Идет прям сокращение числа этого самого книжных магазинов. Об этом заявил Михаил Владимирович Мишустин, премьер-министр. Его слова передает нам ТАСС из уст в уста, фактически, да. Так вот, друзья, цифровизация с точки зрения премьера позволило людям получить доступ к книге через интернет или телефон, однако это повлекло за собой падение спроса на бумажное произведение. Мишустин предложил искать дополнительные услуги и интересные детские идеи для книжных магазинов. Вот какой, если ты всю жизнь книгами торговал, какую ты интересную идею в эту самую тему внесешь? Все равно книги должны оставаться, мне кажется, основной составляющей продаж как таковых. А так зайди в книжный магазин, там уже и канцелярия представлена, и какие-то средства, и вот эти темы для творчества, хотя мне кажется, что маркетплейсы их тоже потихонечку вытесняют, потому что проще заказать какую-нибудь, я не знаю, там, вышивку или там мозаику алмазную через онлайн, нежели идти в магазин и что-то там выбирать в плане того, что тебе нужно. С другой стороны, я всегда заезжаю в книжные магазины за книжкой, потому что не люблю читать в цифровом формате, не нравится мне. Я лучше переплачу, но у меня будет хорошая книга, которая будет, знаете, консерватор. Внутри что-то так, с возрастом такое что-то. Вот книга должна быть бумажной, мне кажется. Дальше, друзья, в московских ресторанах появился налог на дождь. Дожили. Скоро налог на воздух появится. В конце мая на столицу обрушились ливни. Некоторые предприимчивые владельцы ресторанов, имеющие веранды и столики под зонтиками на открытом воздухе, решили подзаработать на осадках, введя для клиентов специальный дождевой сбор в размере 10% отчета. Ну а что, государство НДС устанавливает для ресторанов, да? Знаете, держите, товарищи потребители, 10% за дождь, а еще на налог, как там было, от на воздух и был налог в этом, в Чиполлино, да? Одними из первых из необычных сборов пожаловались в соцсетях посетители ресторана, который расположен на улице Каретный ряд в центре Москвы. Его сотрудники предлагали гостям перед посадкой разместиться под зонтиками на улице. О том, что за подобную услугу придется доплатить еще 10% к счету, предупреждают нечасто. Интересно, что далеко не все отдыхающие соглашаются оплатить странный дополнительный сбор в пасмурную погоду. Многие закрывают только счет за заказ, ну а есть и такие, которые безропотно раскошеливаются, что называется, на дурачка, да. Друзья мои. Не, ну, с другой стороны, отправляешь куда-нибудь на пляж, где-нибудь там в... Ой, Люли, наша Юля, Анапа там или в Сочах, ты понимаешь, что тебе, если хочется сидеть под зонтиком от солнца, то будь любезен, сколько там сейчас, 450 рублей? Ну, я не знаю, реально, я, во-первых, налогах не плачу никогда за такие вещи и ими не пользуюсь. Но некоторые, пожалуйста, вам лежак и зонтик. Такой налог на тень. И продавали бы зонтики. Хотите под зонтом сидеть на улице под дождем? Пожалуйста, заплатите за зонтик. 450 рублей сверху. 10% отчет. Вот, дожили, друзья. Дожили. Пасмурный сбор.

0: продолжаем программу. Друзья, всем еще раз хорошего дня. На связи Татьяна. Прямо сейчас привет огромный передает. Спасибо огромное. Давайте просыпаемся. Ну и все вместе просыпаемся. Пермский край, не только все, кто в эту самую минуту слушает через интернет, слушает в своих городах. Мы тут обсуждаем средства от комаров. Чем спасаться?
1: Соль-опрос.
0: Канал Макс, мой личный канал Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль и Шоу. Через приложение общаемся с вами через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Настя, у нас, говорит, в этом году нашествие комаров. Это у нас Свердловская область. Вечером жуть просто, жуть. Не было такого раньше. Пшикалки не особо спасают. Масло вот купила. Есть на него надежда, но не сильная. Ну-ка. Масло антикомарин называется. С эфирным маслом ванили. Натуральная защита от комаров и мошек написано, но надо поглядеть, что это масло. Я не думаю, что их эфирное масло остановит, если они там сопротивляются химии, которая там тоже москитол добавлен или в какие-то эти самые средства. С другой стороны, намазаться можно, вот снимает зуд и раздражение написано, так что спасаемся маслами. Ольга демонстрирует нам самое лучшее средство для защиты лица, это антимоскитная сетка, которая на Ольге в эту самую минуту, и отправляясь куда-то в лес, Оля, не стесняясь, надевает свою шапку, шляпу защитного цвета с анти вот этой вот москитной сеткой. Ну и плюсом ко всему надо понимать, что полностью у тебя одежда должна быть, если ты в лес отправляешься, да? Все заправленное, чтобы ни один комар нос не подточил, ни один клещ никуда не залез, да? То есть это все должно быть заправлено одно в другое, и желательно, чтобы не было вообще открытых участков. И перчатки, знаете, такая. И в перчатках. Вот тогда, конечно, ни комар ни паут, ни слепень к вам не подлетит. Точнее, подлетят, посмотрят и скажут: да ну на, чего тут. Друзья, заходите, пишите, как вы боретесь с нашествием комаров.

0: Лайфстайл. Про образ жизни, друзья, продолжаем рассказ в лайфстайлах. Сейчас расскажу про виды активности, которые замедлят ваше старение. И заметьте, без спорта замедлят. Сохранить здоровье в старости помогают не только тренировки и диета. Вот еще моменты, на которые стоит обратить внимание, когда ты стареешь. А надо понимать, что это неизбежная часть жизни. Но благодаря развитию медицины и технологий люди сегодня живут дольше и в целом чувствуют себя лучше. Тем не менее, стареть непросто. С возрастом тело и мозг постепенно работают хуже, а риск заболеваний, таких как диабет, деменция, некоторые виды рака растет. В новом исследовании ученые наблюдали более 12 тысяч пожилых австралийцев, чтобы выяснить, помогает ли социальная и умственная активность дольше сохранять физическую форму. И вот что им удалось узнать. Разберемся, как стареет организм. С возрастом ткани и органы начинают работать менее эффективно. Это связано с процессом биологического старения. Но у всех этот процесс проходит по-разному. Одни люди остаются активными и здоровыми даже в преклонном возрасте, другие начинают быстро слабеть. Одно из распространенных состояний у пожилых людей – старческая хрупкость. Из-за нее организму сложнее восстанавливаться после болезни и травм, и именно она повышает риск падений, госпитализации, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, депрессии и даже ранней смерти. Что изучали ученые? Исследователи хотели понять, помогает ли социальное занятие и интеллектуальная активность снизить риск старческой хрупкости. Они изучили 19 видов занятий, которые задействуют мозг, общение и культурную жизнь. Среди них были как пассивные занятия, вроде прослушивания музыки и просмотра телевизора, так и более активные – шахматы, карточные игры, кроссворды и головоломки. В исследовании участвовали 12 862 австралийца старше 70 лет. Все они на момент начала наблюдения были относительно здоровы и не страдали серьезными заболеваниями. В течение 11 лет ученые ежегодно собирали данные о состоянии здоровья. Они оценивали когнитивные способности, физическую форму, скорость ходьбы, силу хвата и способность выполнять повседневные дела, готовить, одеваться и ухаживать за собой. Что показали результаты? Оказалось, что общение и умственная активность связаны с более медленными развитиями хрупкости. Люди, которые состояли в клубах или местных организациях, в среднем на 3% реже становились физическими слабыми в течение 7 лет. Наличие широкого круга общения тоже помогало. Если у человека было хотя бы 4 родственника или друга, к которому он мог бы обратиться за помощью, риск хрупкости снижался. Похожие эффекты наблюдали у тех, кто регулярно играл в шахматы, карты, решал кроссворды и головоломки. Такие занятия снижали риск хрупкости примерно на 4%. Люди, которые писали письма, пользовались компьютером или посещали обучающие курсы, тоже реже сталкивались с возрастной слабостью. Особенно заметна польза оказалась у женщин. Подобные занятия снижали риск хрупкости на 3-6%. У мужчин такого эффекта почти не обнаружили. Как именно замедлить старение? Вот несколько простых советов. Чаще общайтесь с родственниками и друзьями. Занимайтесь тем, что заставляет мозг работать. Читайте, слушайте музыку и играйте в шахматы. Вступайте в клубы и сообщества по интересам. Чаще выбирайтесь из дома. Ходите в библиотеки, музеи, рестораны и театры. Вот рекомендации, друзья мои, которые можно и самим следовать, начиная с раннего возраста, как я люблю говорить, после 27, так и, собственно, порекомендовать вашим родителям.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу, друзья, с вами шоу продолжается, всем отличного дня, желаю я, давайте будем просыпаться, давайте будем двигаться дальше, ваши приветы, поздравления, все я с удовольствием читаю в эту самую минуту, канал ВМАКС, мой личный канал называется Эдуард Кузнецов, еще раз обращаю внимание, если вы в ВМАКСе пишете, знайте, что ваше сообщение вот в следующий мой выход обязательно будет прочитано. Точно так же достаточно быстро я читаю сообщения из группы утреннего шоу ВК Соля Ми Шоу, также можно написать через приложение и через телеграм-канал Радио Соль ФМ, поэтому заходите. Идите с удовольствием, прям на тему, не на тему дня, пишите. Мы сегодня с вами, кстати, обсуждаем комаров. Вот они только-только начинают носы точить, ну, а средства защиты должны присутствовать где-то рядом с вами. Добрянка на связи, доброе утро. Прямо сейчас привет огромный с пожеланиями хорошего дня кабинету номер 7А, а конкретно Александру, Инне, Галине. Хорошего дня и отличного настроения. Да. Ягода-малинка. Оп-оп-оп, крутит головой, залетает. Сейчас знаете, чего у молодежи популярно? 6-7. Ягода-малинка, оно там осталось в 2023. Сейчас просто реально я балдею от того, как 6-7 они танцуют. Или для здоровья малыша. Давай, дети, кто вот сейчас? Кто сейчас Соля Ми Шоу слушает? Давайте все вместе. Сейчас взрослые так напряглись. Что за история у детей? И чем продолжается вот эта тема? Дети обожают Газана. Вот вы не поверите. Вы у них спросите вечером, кто такой Газан? У меня вот в базе нет, к сожалению, а может, к счастью. Но вот это для здоровья малыша. Черемша. Вот они сейчас допели вместе со мной просто. Вот эту самую, я более чем уверен. Так, еще раз привет. Хабиб расставлен. Сейчас новости из-за границы. И включу я вам Хабиба.
0: Мод дня.
1: После чего поиграем. Так, что тут? Покупатель не только приобрел хлеб, но и выиграл крупную сумму в лотерею. Но раз эти самые лотерейные билеты на нас смотрят, мы проходим мимо. Ну, а вот человек не устоял, купил и большой молодец с этой точки зрения. Собираясь в магазин за продуктами, множество людей вписывают в список покупок хлеб. Но этот житель Самтер, это в Южной Каролине, в Америке, убедился, что покупка хлеба не только необходима, но и может обернуться неожиданной выгодой. Мужчина заехал за буханкой хлеба, но по какому-то наитию потратил лишние $10, чтобы купить себе еще и лотерейный билет Ruby Red Tracers. Вернувшись домой, герой этой истории сцарапал с билетика защитный слой и обомлел, поняв, что стал обладателем щедрого приза в размере $500 000. $500 000. А доллар растет, 73 рубля уже за доллар сегодня. Счастливчик добавил, что в первый момент потерял ощущение реальности происходящего и никак не мог сосчитать нули в призовой сумме, ведь цифры просто разбегались перед глазами. Впрочем, теперь мужчина уже полностью осознал свою удачу. Правда, это ж полляма, $500 000, ребята, вот это на самом деле, наверное, дорогого стоит, это единственный случай, когда вдруг, да, становится твоей инвестиционной стратегией, когда ты покупаешь эти самые билеты, да. Вообще вероятность выиграть в лотерею резко возрастает после того, как ты ее не выиграл. Но имейте в виду, я никого не призываю. Тут, знаете, как Бог отправит эту самую тему в вашу сторону. Хотя некоторые, друзья, я вот обращаю внимание, тут один мой хорошо знакомый торгово-развлекательный центр проводит всевозможные лотереи и акции. Ежегодно проводит и фактически ежегодно разыгрывает автомобиль по случаю своего дня рождения. Я вот какой момент, в который год уже обращаю внимание на тот момент, что те билеты, которые вытягиваются в первую очередь из барабана, из лототрона, когда вся эта тема раскручивается, они... Люди, которые выиграли этот автомобиль по праву, потому что вот первый билет был вытянут, их нет просто. То есть они вот поучаствовали там, зашли по куарам, заполнили какие-то данные о себе, соответственно, отправили. После этого попали в эту самую лотерею и не пришли на момент розыгрыша. И даже сотрудники этого самого торгово-развлекательного центра, они между собой, ну, мы между собой даже ставки делаем. С какого раза нынче будет разыгран автомобиль? Вот в этом году, кстати, с третьего получилось, в прошлом с пятого. Ну, вот, вот так про удачу и про то, как к этой удаче нужно относиться.
0: Это радио соляной столицы.
1: И все вместе.
2: Всем девчонкам посвящаем.
1: 3-4 поем громко.

0: Мозгоштурм.
1: Так, друзья мои, очень быстро. Игра у нас с вами в розыгрыше 200 рублей. Прямо сейчас прозвучит музыкальная композиция от какого-то исполнителя, исполнительницы или группы. Затем я в эфире задам вопрос из биографии этого человека. Ваша задача в группе Радио Соль ФМ во ВКонтакте, официальной группе в радиостанции, под постом с правилами, там, где мозг тренируется, вот в этом самом месте на картинке, написать свой вариант ответа, ответить на него правильно, и первый правильно ответивший и будет считаться победившим, будет распоряжаться деньгами. Если что, если все готовы, прямо сейчас слушаем музыкальный отрывок произведения, ну и соответственно определяемся, кто поет эту самую песню. Слушаем после этого мой вопрос. Поехали!

обращаю внимание, что два, конечно, здесь исполнителя, но когда ты слышишь эту песню, ты думаешь про одну. Ладно, пусть будет так, про одну. Так вот, про эту самую про одну прямо сейчас будет задан вопрос, друзья. Понятно, что популярность у этой певицы у нас с вами появилась через ТикТок, как и у многих же. Так вот, как называлась песня в самом начале карьеры этой певицы, ставшая особенно популярной в ТикТок? Пожалуйста. Ну, вот именно про ТикТок, потому что там была еще одна музыкальная композиция. Она была в топе по количеству просмотров для русскоязычного Ютуба на тот момент. Но я сейчас про ТикТок. Итак, самая популярная песня в ТикТок, выпущенная вот этой певицей, да.

0: «Мозгошторм».
1: Меня тут поправляют. Правильно делаете, что поправляете. Мария считает внимательно деньги. Говорит, 400 рублей в розыгрыше. Я вспомнил, что 400 рублей в розыгрыше. Но давайте мы 200 рублей на завтра оставим. А сегодня, соответственно, 200. Ну, Коля уж написал, чего тут. Тем более, Мария, не вы победили в этой истории. 200 рублей сегодня, завтра будет 400. Сейчас я сразу заставку сделаю на завтрашний день. Пикачу. Вот я и сказал, что Пикачу — это была одна из самых популярнейших треков с Егором Шипом, и он собрал рекордное количество просмотров для русскоязычного Ютуба, более 374 миллионов, Илья про него вспоминает. Но мы про ТикТок с вами речь ведем. Мы улетаем, варианты «Ананас Адидас», персоналити «Босс» от Марии, «Ламба», «Олень», какой олень? «Неси меня, олень, в свою страну, оленью», этот олень. И у нас есть победительница, это Светлана, которая абсолютно точно вспоминает песню «MM Dance» или песню «Самурай», выпущенную в мае 2020 года. Именно она стала особенно популярной и набрала максимальное количество просмотров в ТикТоке. Ну, такая очень любопытная музыкальная композиция. «Я хочу по MM Dance-ить, я хочу с тобой флексить». Вот это, да? Вспоминаете? «Если хочешь, забирай, прилетай, как самурай». О, я даже текст вспомнил. Класс. Итак, друзья, мои поздравления. Светлана получает 200 рублей. Сейчас мы со Светой решим, как мы с этими деньгами поступим, как распорядимся. Пока продолжаю вас радовать средневековьем. Продолжаем мы прогулки по средневековью, про рыцарей, про юношей, про девушек. Ну, разбираемся.
0: Лайфхак.
1: От обедов переходим к странным вещам, которые считались нормой в этом самом средневековье. Начнем со специальных досок для свиданий, друзья мои. Обычно юноша и девушка оказываются в одной кровати, ну, понятно, в интимных целях. По крайней мере, так современные люди думают. Но в средневековье были на это другие взгляды. Так вот, сохранились сведения, что в ту пору в Германии, в Швейцарии, в Уэльсе и Скандинавии сексуальность подростков ограничивалась. Строгая мораль, христианские ценности, ну и до свадьбы ни-ни. Да и в России тоже была такая тема. Поэтому ухаживания были странными. Молодые мужчины ложились в постель с любимыми, не раздеваясь, и обязательно клали посередине на одеяло толстую деревянную доску, чтобы соблюдать границы приличия. И спали так всю ночь. Вот. Этот обычай был в ходу до 17 века включительно. Он позволял тонко намекнуть девушке, что она вам не безразлична. Но если вы хотите, чтобы все было официально, тогда все чин-чинарем должно быть. Уже потом, когда родители невесты сватовство одобрят, можно заключать брак, убирать доску и творить уже эту самую плотскую любовь. А без этого никак, только в одежде и с доской. Вот так, пожалуйста. Какая хорошая была средневековая традиция.
0: Соль FM. Погода.
2: 3 июня на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 19 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
4: Все сложится с новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Пермском крае приняли обновленную региональную программу по борьбе с сахарным диабетом. Это заболевание не входит в список чаще всего приводящих к смертности, но врачи беспокоят, что общая заболеваемость сахарным диабетом первого типа в Прикамье за последние 5 лет увеличилась на 12,5%, сахарным диабетом второго типа на 27%. В ближайшие годы планируется увеличить число пациентов, охваченных дистанционным наблюдением, увеличить долю пациентов, обученных в школе для больных с сахарным диабетом. К 2030 году уровень охвата граждан исследованием глюкозы натощак должен достичь 100%. Планируется привлекать новых специалистов и укомплектовать врачами-эндокринологами амбулаторно-поликлиническую службу, закупить для больниц и поликлиник специализированное оборудование. По данным headhunter.ru, в этом году в нашем крае ищут работу более 2200 подростков. Чаще всего они интересуются вакансиями в сфере обслуживания, складской логистики и доставки. Так, например, самой популярной у них стала работа официантом, барменом или бариста – 240 резюме. Также им интересны профессии упаковщика, комплектовщика и маркировщика – 190 резюме, разнорабочего – 160, курьера и почтальона – 150 резюме и другие. 97% соискателей ищут работу на постоянной основе. Подработку рассматривают лишь 17%. Удаленный формат работы привлекает 6% соискателей. Работодатели обычно предлагают подросткам работу курьером, промоутером, упаковщиком и продавцом. Официантам и сборщикам заказов предлагают ежемесячно от 50 тысяч рублей, работникам колл-центров – 40 тысяч, разнорабочим – 35 тысяч рублей, продавцам – от 27 до 30 тысяч. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут.

0: Время шоу, третий час программы, друзья, 3 у нас сегодня с вами июня. Еще раз всем хорошего пробуждения, отличной среды, такого лета, чтобы вспоминать его потом долгими зимними вечерами.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соляни шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Так, друзья мои, читаю все ваши сообщения, которые вы присылаете мне. С удовольствием читаю эти ваши сообщения. Давайте, заходите, пишите. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу во ВКонтакте называется Солями Шоу. Через приложение, пожалуйста, через телеграм-канал радио Соль ФМ. С удовольствием. Ну, во-первых, репеллента мы с вами тут обсуждаем. Соликамск на связи. Юля, доброе утро. Мы используем пластинки Тайга, пишет Юля, к вопросу, чем защищаетесь от комаров. Новостям вчера сказали, что комаров нынче очень много из-за обильного снежного покрова. Еще они привыкают к репеллентам, и для них это становится таким запахом еды. О, еда идет! Репеллентом пахнет. Набрызгался сейчас мы ему. Покажем эту самую историю, да? Да. Так, далее читаю ваши сообщения. Я музыкальная композиция «За глаза твои карие, за осинную таль». Ну, извините, у нас все-таки радио Соль ФМ, а где Михаил Шелик вообще играть может, я сейчас думаю. Ну, наверное, на каком-нибудь авторадио может играть. Может играть где еще? Ну, где-нибудь на шансоне, например, да? Где еще может играть Михаил Шелик? У меня даже базы такой нет. Я эту песню знаю, хорошо знаю. И я ведь раньше работал на возрастном радио. Я понимаю, что там за глаза. Поэтому, ну извиняйте, меня программное руководство как комар заезд за такое.
1: Однажды в России.
0: Давайте к новостям перейдем, поглядим. Тут, чего тут еще любопытного. Так, ну вот, пожалуйста. Россиянин решил изменить девушке в интернете и потерял 500 000. А вот и по делам, хочется сказать таким вот товарищам, таким вот хмырям, как ты. Да. В Батайске дело было. После знакомства в интернете житель Батайска отдал мошенникам 500 000 рублей. Друзья мои. Шокирующий, конечно, случай. Молодой человек, который находился в отношениях, решил поискать себе острых ощущений на сайте знакомства. И познакомился он там с девушкой со странным именем для девушки, но с интересным именем для месяца, по имени Марта. По Марта. И не теряя времени, пригласил ее к себе домой. Слушайте, быстрый, а! Однако вместо романтической встречи его ожидал настоящий кошмар. Об этом пишет издание «Блокнот Ростов». Когда парень вышел навстречу, к нему подъехал серый минивэн, из которого выскочили двое мужчин, представившихся полицейскими. Они обвинили его в развращении несовершеннолетних и подбросили ему наркотики. В кавычках наркотики. Под угрозой уголовного дела и насилия они потребовали от него 500 000 рублей, чтобы решить вопрос на месте. Испуганный парень, не имея такой суммы, позвонил своей, сейчас маме, девушке, которая, поверив в его историю, собрала 450 000 рублей с кредитки и 50 000 из собственных накоплений. Однако из-за лимитов банка снять всю сумму сразу не удалось. Мошенники заставили россиянина и его девушку ездить по ночным банкоматам и магазинам, пытаясь обналичить деньги. В процессе они даже заставили девушку оформить платную подписку банка для увеличения этих самых лимитов. В конечном итоге, после того, как банк заблокировал операции, преступники забрали у парня паспорт, забрали банковские карты, а также прихватили его личные вещи, включая часы. К утру, поняв, что больше не смогут получить ничего, они отступили от него, оставив себе документы и карты. Позже выяснилось, что аккаунт Марты был фейковым, и мошенники специально искали мужчин в чатах знакомств для реализации этой своей серой схемы. В отношении одного из фигурантов уже утверждено обвинительное заключение по статье о вымогательстве, и уголовное дело направлено в суд, его сообщника все еще ищут. Сейчас на 7 лет, соответственно, и загремят за эту всю историю. Так вот, друзья, будьте, во-первых, если у тебя есть девушка, какого ты хочется сказать, лезешь в эти, эти чаты знакомств, сайты знакомств. Второй момент. Будьте внимательны и бдительны. Потому что наша полиция так быстро, к моему сожалению, не работает.
1: Есть город на одной волне.

0: Битва.
1: Как всегда, друзья мои, в среду, посредине наших будних рабочих дней, у нас в этом часе начинается битва, и сегодня те, кто кричат «Возьми меня!» Съешь меня, а вы спокойно смотрите на происходящее и выбираете. Так вот, друзья, у нас сегодня такой праздник живота. Чипсы сражаются с пользой для ума орехами. Что выберете вы по этому поводу, да? Такой философский вопрос нашего дня. Такой, чипсы, такое искусство мгновенного удовольствия или орешки? Что ближе к вашей душе? Что ближе к вашим... зубам. И давайте честно, вы из какой категории? Кто хрустит чипсами под сериал или из тех, кто благородно щелкает орехами, думая о вечном? Ну, в общем, вы меня поняли. Разговор сегодня про это. Голосование идет в группе утреннего шоу во ВКонтакте с Олями Шоу. И уже народ начал комментировать даже эти свои варианты. Также, друзья, голосование идет в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ. И, соответственно, я с удовольствием читаю все ваши сообщения в моем телеграм-канале ВМАКС. Телеграм-канал называется Эдуард Кузнецов. Так, канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов, телеграм-канал называется Соль ФМ. Если хотите, можно через телеграм-канал Радио Соль ФМ написать. Все с удовольствием читаю.
0: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Битва.
1: Итак, друзья, на одной чаше весов у нас ароматное хрустящее безумие, на другой мудрая питательная сдержанность, чипсы или орехи. Решайте, что для вас ближе и дороже, голосуйте. Группа утреннего шоу ВК Солими Шоу, группа радио Соль ФМ. Все это во ВКонтакте, там и там идет этот самый опрос голосовалка. Сережа за орехи голосует, я за орехи, так и пишут, ехали-ехали за орехами, да. Василий Кунгур, доброе утро. Здравствуйте, в среду... Здравствуйте, Василий, да. В среду, пишет Василий, орехи, в среду орехи, а в пятницу чипсы. Вот у человека, знаете ли, по этому поводу есть расписание внутреннее, что он может себе позволить. А вы знаете, в пятницу орешки тоже хороши. Но опять-таки, смотря какие, потому что я из всех орехов больше люблю фисташки, вот если так подумать. И арахис, вот я на него всегда так... Я могу, конечно, но как-то это будет не для меня в данном случае. Итак, орехи или чипсы, друзья мои?
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Орехов сегодня против орехов, друзья, у нас с вами сражаются в нашей с вами битве. Такой очень серьезный, любопытный вопрос. Что для вас ближе? Такое расследование, да? Такой рок-н-ролл перекуса, громко, ярко и без правил, когда ты хрустишь чипсами, или такой ореховый джаз утонченно, со смыслом, с нотками пользы. Какой вы жанр предпочитаете? Голосование идет полным ходом, я тоже уже проголосовал. Смотрю, что у нас большинство голосов за осознанное питание. Причем большое большинство, на самом деле. Там прям такой очень-очень хороший процесс. Процент, да. Зайдите, проголосуйте, друзья, чипсы или орехи. Что нравится больше всего? Голосование проходит во ВКонтакте. Группа утреннего шоу ВК называется Солями Шоу. Через приложение можно написать сообщение. Также в канале Макс в моем можно написать. Также голосование идет в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ. Итак, все-таки что? Чипсы эти самые или орехи?
1: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Мод дня.
0: К заграничным новостям, друзья. Парочка тут пообедала в ресторане, выпила 14 коктейлей. Ай, какие нехорошие. И сбежали, не заплатив. Дело было в Англии, в городе Эссекс. Ну, так вот город звучит, да. Посмотрев на своих очередных клиентов, сотрудники ресторана The Holloway House сразу поняли, что эти люди, любят и поесть, и выпить. Мужчина и женщина заказали закуски, стейки, гарниры, а также 14 коктейлей. И, правда, это были шоты. Когда же с гастрономическими удовольствиями было покончено, женщина вышла на улицу, якобы чтобы ответить на телефонный звонок. В этом не было ничего необычного, но почти сразу кавалер дамы выскользнул в заднюю дверь. Встретившись на стоянке, посетители бросились на утек, заплатить 231 фунт за еду и напитки, они так и не подумали. Позже сотрудники The Holloway House припомнили, что клиенты нарочно попросили посадить их за столик, который находился возле задней двери. Ну, значит, шли заранее на дело. Все было спланировано, понимаете? И после того, как об инциденте рассказали в полиции, в соцсетях, дама это самое раскаялась и пришла в The Holloway House и заплатила 90 фунтов в свою часть счета, но добавила, что за своего спутника отвечать не собирается. Вот! Пришло раскаяние в какой-то момент, понимаете? Ну, в данном случае молодец, хоть за себя заплатил.
1: В эпицентре хорошего настроения.
2: Я твой филяй.

0: Day Today.
1: По праздничным датам прямо сейчас пройдемся, но я напоминаю, что у нас битва продолжается. Сегодня чипсы сражаются с орехами. Киров просыпается, Калужская область. Привет, доброе утро, Марина. Марина прямо окончательно и бесповоротно пишет. Конечно, орехи. Что вы, какие чипсы? Чипсы это же вредно, а орехи это полезно. Тут как бы сомнений нет никаких, хочется. Ну, с таким, видимо, настроением, да. Да-да-да, про эти чипсы и орехи наша замечательная Мариночка говорит. Ну, да. Хотя, с другой стороны, чипсы созданы для вечеринок, а орехи вот созданы для медитации. Тут раз на раз, что называется. А хорошие вот эти, знаете, хрустящие-то которые. Мне больше с луком нравятся, такие луковые, прям. А московский картофель, а? Для тех, кто в Москве был, московский картофель ел. Так, ну что, давайте посмотрим на сегодняшние праздники и события. Сегодня Всемирный день велосипеда. Друзья, ну когда, как не 3 июня отмечать этот праздник, когда лето только начинается, впереди еще несколько месяцев отличной погоды, хорошего настроения, когда ты едешь на велосипеде, то еще и полной свободы. Тебя даже не привязывают никакими ограничениями, что ли. Знаете, прав на вождение велосипеда не надо. Там с самокатами сейчас у нас, с электрическими какая-то по этому поводу борьба идет. Ну, велосипед реально это самая свобода. Если бы сегодня не дождливый настрой в Перми, я бы, наверное, на велике поехал. Экологично, удобно, полезно в плане здоровья, мне кажется. Помимо всего прочего, друзья, у нас сегодня еще и Всемирный день бега. Поэтому, кто желает, кто любит, можно сегодня устроить себе небольшую пробежку. 115 лет парашюту исполняется. Мне кажется, что люди всегда мечтали покорить небо, и стремления вполне были понятны, жажда совершенства свойственна природе человека. Когда ты летишь, это, наверное, дорогого стоит. Поэтому были изобретены эти самые парашюты. Кстати, первый парашют сконструировал в 1483 году сам великий мастер Леонардо да Винчи. Ввиду того, что проект не имел практической ценности, модель не была опробована и осталась лишь прекрасной перспективой на будущее. Но вот чертежи по этому поводу уже существовали от Леонардо. И день рождения сегодня у парашюта отмечается не просто так. Именно в эту дату французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар, поклонник прыжков с большой высоты, организовал спуск на собственном парашюте с 300 метров. Но не себя, а своей собаки. Экспериментатор хоть на собаке на своей отыгрался. Праздник прогульщика сегодня, но сегодня можно чего-то прогулять. В детстве иной раз уроки прогуливали, не знаю, как там насчет работы, как-то серьезно все это карается, в отличие от детских провинностей и шалостей, но тем не менее. День пионов, или как Джаз Даурен поет, пионов, соответственно. Но я думаю, что пионы уже в цвету, и они мне, вон, вы фотки высылаете в группе утреннего шоу в Соле Мишоу. Они там уже у многих распустившиеся. И день воспоминания о снеге, друзья. Вот еще бы, сколько-то его не видеть, но тем не менее, такой вот праздник.
0: Соленое лето.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Продолжаем мы гулять по средневековью, друзья мои. Перешли во втором части сегодняшней программы к теме странных вещей, которые считались нормальными в средневековье. Но сами понимаете, для каждого века... Что тут говорить? Разница между 20-м и 21-м, она тоже уже видна просто-напросто, и она колоссальная. Ну, а если ты углубляешься туда, в век 15-16, тут вообще что-то с чем-то. Я уже про доски для свиданий рассказал, как спать положено было юношам и девушкам в средневековье. Давайте поговорим про общие постели для королей. Чего уж? Чего уж, коль начали? Вообще, в средние века сон в общей постели был делом распространенным, потому что кровать стоила дорого, и каждого отдельным местом снабжать было накладно. Но порой так поступали и те, кто не был стеснен в средствах. Даже монархи не брезговали спать в одной кровати с кем-нибудь посторонним, при условии, что это тоже будет особо королевской крови. Ричард остался с Филиппом, королем Франции, который так почтил его, что долгое время они ели каждый день за одним столом из одной тарелки, и ночью их ложа не разлучали. Этот фрагмент из хроник заставил некоторых историков всерьез считать, что король Ричард I, Львиное сердце, не интересовался женщинами, но, как пишут английские исследователи Джон Джиллингем и Стивен Джаггер, сон в одной кровати для монархов в то время было жестом не сексуальным, а политическим. Есть с кем-то из одной посуды, делить с ним кровать было способом выразить дружбу и привязанность, а для плотских дел у королей были фаворитки. Кроме того, дворяне, испытывающие друг другу уважение, могли меняться одеждой и целовать друг друга в губы в стиле нашего Леонида Ильича Брежнева. Не ради чего-то неприличного, а для установления дипломатических отношений. Эдакая суровая мужская королевская дружба с пижамными вечеринками. Вот, друзья, вам, пожалуйста, еще одни любопытные, странные вещи, которые считались нормальными в средние века.
0: Солями шоу.
1: Осталось мне посмотреть, как наше голосование закончилось. Орехи победили с разгромным счетом над чипсами. Все-таки здоровое питание в 21 веке у нас с вами стоит во главе угла. Поэтому за орехи проголосовали 83%. Аж чипсы предпочитают 18% опрошенных. Спасибо огромное за комментариями. Вот Эдуард присоединился. Привет, Эдуард, вам грецкие орехи очень-очень люблю, пишет Эдуард. И правильно делаете. Вещь, еще раз подчеркиваю, я полезная. На этой ноте завершаем мы программу. Солями шоу завершается. Оставайтесь на соленой волне. Дальше больше, дальше. Также много всего интересного. Ну, а самое главное, много классной музыки, которая для вас с любовью делает наш программный редактор. Я же прощаюсь до завтра, как обычно, в 5 утра по Москве, 7 по Уралу. Ваша любимая программа Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. Еще раз заходите, подписывайтесь. Мой канал в Макс... Он личный, и он так называется, канал Эдуарда Кузнецова. Эдуард Кузнецов. Все, пока.
2: Соль FM. Погода. 3 июня на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 19 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
5: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.
7: Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В апреле этого года средний срок потребительских кредитов, кредитов наличными в Пермском крае, составил чуть более 2 лет. По сравнению с апрелем прошлого года этот показатель увеличился на 22%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Средний размер выданных потребительских кредитов в Прикамье составил чуть более 161 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с апрелем 2025 года на 11%. Регион вошел в число лидеров среди субъектов страны по этому показателю. Пермский бренд одежды «Сивар» ушел с маркетплейсов. Производители столкнулись с невыгодными комиссиями площадок. Продажи перейдут в соцсети «Сивар». Сейчас там началась распродажа. «Сивар» — это бренд городской одежды для активной жизни и прогулок. 7 лет назад его запустила предприниматель Ольга Антонова, увлекающаяся туризмом. Ранее СМИ прогнозировали, что в 2026 году в России произойдет значительный отток брендов с маркетплейсов на собственные платформы. Для многих категорий товаров из-за роста комиссий более половины выручки стало уходить маркетплейс. В краевой столице летний фестиваль «Город встреч» стартует 12 июня на Эспланаде. Шоу-открытие, посвященное диалогу культуры и единству народов России, представит как целостную постановку о многонациональном сердце страны. В программе примут участие хор «Млада», пермские танцоры и музыканты и артистка Татьяна Куртукова. Режиссером-постановщиком выступил Сергей Мандрик. По его замыслу, трехуровневый сценический комплекс на Эспланаде станет огромным полотном, где через музыку, танец и свет зрители смогут стать частью рассказа о Прикамье и России. Каждый номер превратится в мини-спектакль, каждая песня в отдельную историю, перекличку культур, ритмов и настроений. Шоу-открытие «Город встреч» пройдет 12 июня в 21:00 на Эспланаде и станет кульминацией событий Дня России и Дня города Перми. Вход свободный. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроен на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Прилив силы и энергии поможет вам решить многие вопросы.

0: нередко придется одновременно справляться с деловыми проблемами и с повседневными заботами. Умение расставлять приоритеты и быстро переключаться окажется весьма кстати. Вы сможете внести дельные предложения, которые высоко оценит руководство. Вероятно, получение премии или другого поощрения. Ваша привлекательность станет очевидной для окружающих и позволит легко завязывать знакомства. Многие смогут перевести деловые отношения в романтическое русло. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
1: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Автомобиль для современного человека уже давно стал чем-то большим, чем просто гора штампованного железа, которая перевозит его и пассажиров от пункта А до пункта Б. В наше время автомобиль – это культовый объект, который часто имеет особое отношение с владельцем. Если вы думали, что знаете все об автомобилях, то, скорее всего, ошибались. Автомобиль – это что-то большее, чем машина, ведь помимо привлекательного внешнего вида, он должен иметь массу полезных характеристик. В студии Лилии Алексеева все самое интересное про автомобили расскажу сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: 3 июня на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 19 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Air Auto. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Air Auto. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России сотрудники школы детских садов должны будут уметь оказывать первую помощь по закону. Учителей и воспитателей обяжут проходить специальную подготовку, а также регулярно повышать квалификацию. Об этом сообщила парламентская газета, ссылаясь на распоряжение правительства об утверждении концепции развития первой помощи в России до 2036 года, которая вступает в силу 1 июня этого года. В первую очередь оказание первой помощи планируется популяризировать через социальную рекламу и просветительский контент. Например, будут рассказывать о том, как правильно перевязывать раны, проводить сердечно-легочную реанимацию, поддерживать проходимость дыхательных путей. Также планируется проводить тематические олимпиады для школьников и студентов, готовить и переподготавливать сотрудников образовательных учреждений, обязанных оказывать первую помощь по закону, а также повышать квалификацию педагогических работников детских садов, школ, колледжей и вузов, сказано в материале. Африканские судебные приставы составили типичный портрет должника по алиментам. Сотрудники проанализировали данные около 16 тысяч исполнительных производств взыскания алиментных платежей. Согласно последним данным, мужчины по-прежнему составляют большинство среди должников – 80%. Среди представителей сильной половины человечества самый молодой неплательщик – это 17-летний юноша из села Орда, а самому старшему – 76 лет. Известно, что это житель Перми. У женщин статистика несколько иная. В городе Кудымкаре проживает самая молодая неплательщица, ей всего 18 лет, а самой возрастной нарушительнице 59 лет. Она проживает в Перми. Средний возраст алимента обязанных родителей от 38 до 46 лет, а значит, большинство из них достаточно молодые и вполне трудоспособные. Но только 55% из них имеют официальное место работы и выплачивают алименты из своего заработка. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Интересные факты про машины приготовила для вас сегодня. На автомобильных номерных знаках в России используются только те буквы, которые присутствуют и в кириллице, и в латинице. Таких букв только 12. Кстати, а знаете ли вы, что первые номерные знаки появились не на автомобилях, а на конных экипажах? Самыми первыми автомобильные знаки были выданы в Германии в 1899-м. Далее последовали Париж и Лондон. А вот начало буквенным символом на номерных знаках положено в 1901-м в Берлине, когда местный коммерсант, чтобы сделать сюрприз своей второй половине, попросил разрешения у городских властей поставить на номерном знаке перед цифрами инициалы супруги.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Про машины рассказываю сегодня. В ранних автомобилях крышка радиатора открывалась отдельно от капота, а по ее нагреву можно было судить о температуре охлаждающей жидкости. Компании начали устанавливать на крышке радиаторов термометры. Производители машин увидели в них дополнительный элемент брендирования. Со временем необходимость в датчиках отпала, а стилизованные фигурки прижились на капотах многих моделей. Позже выяснилось, что фигурки увеличивают количество повреждений пешеходов при столкновениях. Некоторые производители, например, Rolls-Royce и Mercedes-Benz, не отказались от их размещения, но снабдили механизмами, которые складывают или втягивают фигурки вовнутрь.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol-FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol-FM в Google Play.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские власти анонсировали подготовку ряда ключевых изменений для водителей. Речь идет о реформе техосмотра, урегулировании ремонтных работ в рамках отзывных кампаний, а также введении новых ограничений на эксплуатацию транспортных средств. Об этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Минтрансу, Министерству внутренних дел и Минсельхозу дали задание придумать, как сделать техосмотр автомобилей лучше и эффективнее, чтобы он реально помогал делать дороги безопаснее. Сейчас у нас с техосмотром для легковушек такая история. Если машина младше 4 лет, и ты ее не продаешь и не переделываешь, то проходить техосмотр не обязательно. Для грузовиков и автобусов правила другие. Но и тут понятно, что главное, чтобы люди и грузы доезжали безопасно. Поскольку каждый раз, когда видишь в интернете, как у фуры или автобуса отказывают тормоза, то вольно-невольно думаешь, а вообще проходил ли техосмотр данный транспорт или нет? И как он его проходил? Конечно, никто не хочет, чтобы техосмотр был просто бумажкой, но и требования должны быть вполне себе разумными. Важнее всего смотреть не на то, как машина выглядит, а на то, как она технически исправна. Нужно не допускать, чтобы машины ездили с поломками, которые влияют на рулевое управление, тормоза, свет, ну и так далее. Так что в России должны появиться способы заставить водителей следить за исправностью своих автомобилей. Один из вариантов – это вернуть обязательно техосмотр и открыть больше пунктов его проведения. Также стоит привлечь к данной процедуре и автосервисы. Сейчас, напомню, техосмотр в России могут проводить только те, кто получил специализированное разрешение. Это могут быть как компании, так и индивидуальные предприниматели. В список входят, кстати, и дилеры. У них есть договор с производителем. Независимые автосервисы тоже могут получить такое разрешение, если выполнят все требования закона о техосмотре.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее время, несмотря на действующие правила, все чаще звучат предложения о возобновлении обязательного техосмотра для водителей. Предлагается, что его возврат будет поэтапным, начиная с машин старше 7 лет, постепенно снижая возрастной порог до 6, 5, ну и так далее. Важно отметить, что это пока лишь мнение, которое, в общем-то, находит поддержку у экспертов. Игроки рынка настаивают на необходимости более тщательного и системного проведения техосмотра, а не на формальном подходе, когда машина просто-напросто фиксируется без реальной проверки. Сегодня многие техосмотры продают без фактического прохождения, что, вероятно, является причиной серьезной ДТП, происходящих, казалось бы, на пустом месте и без видимых причин. Ни для кого же не секрет, да? Если бы техосмотр проводился добросовестно, то такие автомобили попросту не допускались бы на дороге до устранения соответствующих неисправностей. Существующий технический регламент уже определяет перечень критически важных узлов и агрегатов системы управления, выхлопа, освещения, повторюсь, и так далее, которые должны быть в идеальном состоянии для эксплуатации. Инспекторы сегодня имеют право выписывать протоколы и запрещать эксплуатацию автомобилей с выявленными неисправностями, направляя их на внеплановый техосмотр. Наконец, очевидна необходимость создания единой федеральной системы с унифицированными требованиями и правилами для абсолютно всех российских регионов. Тема, конечно, это непростая. Трогали ее уже миллион раз, муссировали ее уже 100 миллионов раз. Конечно, когда все будет приведено к единообразию, наверное, водителям станет проще. Но когда это произойдет, пока большой вопрос. Поэтому, друзья, следите за исправностью своих автомобилей и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: 3 июня на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 19 градусов, вечером до 12.
3: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Air Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Air Авто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
5: все сложится. С новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8 342 205 51 87.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы положенных государственных выплатах ко Дню России. Злоумышленники распространяют подобные уведомления через мессенджеры и электронную почту. Пользователи перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне напоминают портал госуслуги или несуществующий единый центр выплат. По данным МВД, рост активности мошенников в преддверии праздника связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации. Кроме того, аферисты учитывают повышенный интерес россиян к путешествиям, отдыху и активной использование интернета в праздничные дни. Россиянам рекомендовали с осторожностью относиться к сообщениям о любых неожиданных выплатах и не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок. В нашем крае около 196 тысяч человек живут за чертой бедности, их доходы ниже величины прожиточного минимума. По сравнению с 2024 годом количество бедных снизилось на 0,8%. Об этом сообщает Росстат. В России в прошлом году насчитывалось около 10 миллионов бедных. Как отметили в Росстате, это самый минимальный показатель за последние годы – чуть более 6,5%. С июня в Пермском крае начался прием заявлений на новую меру поддержки для семей с детьми. Родители, воспитывающие двух и более детей, смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Право на выплату имеют семьи с доходом, не превышающим 1,5 регионального прожиточного минимума. Налог будет пересчитан по ставке 6% вместо 13%, а разницу перечислят на банковский счет. Подать заявление можно через госуслуги, отделение соцфонда или МФЦ. Прием документов продлится до 1 октября. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, все самое интересное про автомобили рассказываю сегодня. Зачем Стив Джобс менял автомобиль каждые полгода, причем брал всегда одну и ту же марку? Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz SL55 AMG, причем без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров дается целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода брал новенький Mercedes, а старый возвращал обратно. Выгода автосалона заключалась в том, что побывавший под управлением Джобса автомобиль можно было продать дороже, чем новый.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Про автомобили рассказываю сегодня. Первыми электромашинами, появившимися в мире, были совсем не автомобили Tesla. На самом деле, первыми электрокары появились в далеком 1884-м, когда британец Томас Паркер придумал транспортное средство на электротяге. Кстати, это случилось ровно за год до появления первого в мире автомобиля, который был оснащен двигателем внутреннего сгорания. В первые годы развития автомира электромобили были очень популярны, но в последующем электротранспорт быстро и ощутимо стал проигрывать на рынке свое первенство автомобилям, которые работали на бензиновых двигателях внутреннего сгорания и были более эффективны и намного дешевле.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Sol.FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Sol.FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Лилеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про автомобили приготовила для вас сегодня. Дисплей информационно-развлекательной системы в автомобилях Tesla таит в себе множество скрытых меню и настроек. В Tesla Model S при введении в меню службы доступа кода 007 интерфейс изменит ранее установленную графику и настройки, тем самым превратится в меню, которое вы могли бы увидеть в подводном автомобиле Джеймса Бонда. К примеру, в меню у вас появится шкала, которая измеряет глубину. Вместо стандартной карты местности можно включить карту планеты Марс.

0: Ты на любимой волне. Реклама на Соль-ФМ.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Шашлыки готовы? Рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: крае приняли обновленную региональную программу по борьбе с сахарным диабетом. Это заболевание не входит в список чаще всего приводящих к смертности, но врачи беспокоят, что общая заболеваемость сахарным диабетом первого типа в Прикамье за последние 5 лет увеличилась на 12,5%, сахарным диабетом второго типа на 27%. В ближайшие годы планируется увеличить число пациентов, охваченных дистанционным наблюдением, увеличить долю пациентов, обученных в школе для больных с сахарным диабетом. К 2030 году уровень охвата граждан исследованием глюкозы натощак должен достичь 100%. Планируется привлекать новых специалистов и укомплектовать врачами-эндокринологами амбулаторно-поликлиническую службу, закупить для больниц и поликлиник специализированное оборудование. По данным headhunter.ru, в этом году в нашем крае ищут работу более 2200 подростков. Чаще всего они интересуются вакансиями в сфере обслуживания, складской логистики и доставки. Так, например, самой популярной у них стала работа официантом, барменом или бариста – 240 резюме. Также им интересны профессии упаковщика, комплектовщика и маркировщика – 190 резюме, разнорабочего – 160, курьера и почтальона – 150 резюме и другие. 97% соискателей ищут работу на постоянной основе. Подработку рассматривают лишь 17%. Удаленный формат работы привлекает 6% соискателей. Работодатели обычно предлагают подросткам работу курьером, промоутером, упаковщиком и продавцом. Официантам и сборщикам заказов предлагают ежемесячно от 50 тысяч рублей, работникам колл-центров 40 тысяч, разнорабочим 35 тысяч рублей, продавцам от 27 до 30 тысяч. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные факты про автомобили приготовила для вас сегодня. Первая коммерчески востребованная навигационная система для автомобилей была представлена в 1985-м под названием «ЕТАК» и работала без GPS. При начале работы с системой пользователь вводил текущее местоположение и совершал калибровочный заезд. Далее перемещение машины определялось по установленным на колесах магнитным датчикам и показаниям компаса. Данные карт хранились на специальном кассетах, которые можно было периодически менять в силу их ограниченного объема.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про автомобили расскажу сегодня. Генри Форд – одно из имен, неразрывно связанных с автомобильной индустрией. Он произвел революцию в автомобильной инженерии и изменил жизнь многих людей. Однако он не просто сделал это для создания доступного автомобиля. Форд был убежден, что одна только работа не сделает человека счастливым. Вот почему он был первым из крупных дельцов, позволившим своим сотрудникам отдыхать 2 дня в неделю.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы когда-нибудь задавались вопросом, а куда же бегут крысы с тонущего корабля? Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что грызуны постоянно перемещаются по судну и первыми обнаруживают незначительные трещины в корпусе, куда впоследствии может просочиться вода. Вопреки мистическим представлениям о предвидении или, скажем так, интуиции, в большинстве случаев массовое бегство крыс происходит тогда, когда их популяция в трюмах достигает критического уровня, превышающего возможность для совместного проживания. Важно отметить, что крысы, конечно, могут покинуть корабль только вблизи суши. Если же судно начинает тонуть вдали от берега, они окажутся последними, кто его покинет. Благодаря своим превосходным плавательным способностям и отсутствию страха перед водой, крысы будут оставаться в трюмах до последнего, после чего просто переберутся на палубу.
0: Территория фактов. Хит за хитом.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: Соленое лето

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей.

0: предприниматель Ольга Антонова, увлекающаяся туризмом. Ранее СМИ прогнозировали, что в 2026 году в России произойдет значительный отток брендов с маркетплейсов на собственные платформы. Для многих категорий товаров из-за роста комиссий более половины выручки стало уходить маркетплейсу. В краевой столице летний фестиваль «Город встреч» стартует 12 июня на Эспланаде. Шоу-открытие, посвященное диалогу культуры и единству народов России, представит как целостную постановку о многонациональном сердце страны. В программе примут участие хор «Млада», пермские танцоры и музыканты и артистка Татьяна Куртукова. Режиссером-постановщиком выступил Сергей Мандрик. По его замыслу, трехуровневый сценический комплекс на Эспланаде станет огромным полотном, где через музыку, танец и свет зрители смогут стать частью рассказа о Прикамье и России. Каждый номер превратится в мини-спектакль, каждая песня в отдельную историю, перекличку культур, ритмов и настроений. Шоу-открытие «Город встреч» пройдет 12 июня в 21:00 на Эспланаде и станет кульминацией событий Дня России и Дня города Перми. Вход свободный. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про автомобили рассказываю сегодня. В конце 19 века бизнесмен Эмиль Еленек купил для себя автомобильную компанию «Даймлер». Он дал название машинам в честь своей дочери «Мерседес». Вот так и появилась данная фирма. Членам правления компании «Даймлер» настолько понравилось название автомобиля, что в итоге было принято решение выпускать автомобили под брендом «Мерседес». В 1926-м компания «Даймлер» объединилась с компанией «Бенц», которую основал Карл Бенц, создатель первого в мире автомобиля. В результате слияния на свет появилась компания «Даймлер-Бенц» и автомобиль «Мерседес-Бенц».
0: Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Все самое интересное про автомобили рассказываю сегодня. Компания Lamborghini известна во всем мире своими эксклюзивными и очень дорогими гламурными суперкарами. Но знаете ли вы, что эта же компания Lamborghini в свое время выпускала и тракторы, которые до сегодняшнего дня еще выпускаются подразделением автофирмы? Правда, само подразделение компании, выпускающее свои знаменитые спорткары Lamborghini, сегодня принадлежит компании Audi. Тракторы же производятся уже под контролем другого собственника. Кстати, тракторы также выпускала и автокомпания Porsche. Было это в конце 1950-х и в начале 60-х.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play. Лето в ритме города. Это...

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про автомобили приготовила для вас сегодня. А знали ли вы о том, что компания Ford имеет в своей истории не только колоссальный опыт по производству автотранспорта? В 1925-м Ford начали производить трехмоторные самолеты. В конечном итоге, хотя и на короткий срок, компания Ford в те самые годы по существу является одной из самых крупных в мире компаний, производящих коммерческие самолеты. В то же время Ford создал и крупную коммерческую грузовую компанию. К сожалению, Ford постепенно и, вероятнее всего, потерял свой интерес к авиапромышленности. Позднее авиаподразделение Форда было просто буферизировано Великой депрессией.
0: Ты на любимой волне.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке, вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам берег такой черный?

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России сотрудники школ и детских садов должны будут уметь оказывать первую помощь по закону. Учителя и воспитатели обяжут проходить специальную подготовку, а также регулярно повышать квалификацию. Об этом сообщила парламентская газета, ссылаясь на распоряжение правительства об утверждении концепции развития первой помощи в России до 2036 года, которая вступает в силу 1 июня этого года. В первую очередь, оказание первой помощи планируется популяризировать через социальную рекламу и просветительский контент. Например, будут рассказывать о том, как правильно перевязывать раны, проводить сердечно-легочную реанимацию, поддерживать проходимость дыхательных путей. Также планируется проводить тематические олимпиады для школьников и студентов, готовить и переподготавливать сотрудников образовательных учреждений, обязанных оказывать первую помощь.

0: Указанных родителей от 38 до 46 лет, а значит, большинство из них достаточно молодые и вполне трудоспособные. Но только 55% из них имеют официальное место работы и выплачивают алименты из своего заработка. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про автомобили приготовила для вас сегодня. Как вы думаете, какая компания производит больше всего в мире покрышек? Оказывается, это не такие всем известные гиганты, как Мишлен, Пирелли или Гудиер. Вы не поверите, но это установленный факт. Больше всего шин производит компания Лего, которая каждый год создает и производит на свет невероятное количество резиновых шин для своих автомобильных моделей-конструкторов.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные факты про автомобили расскажу сегодня. Настройкой звука выхлопа Audi RS4 занимались специалисты профессиональной звукозаписывающей студии. По всем канонам отработанные газы спортивных машин, дирижируемые стрелкой тахометра, должны звучать так. Глубокий бас внизу, сильный тенор в середине, эксцентричная сопрано наверху. После записи звукорежиссер заметил, что выхлопная труба отнюдь не последняя деталь в автомобиле, потому что именно через этот духовой инструмент автомобиль обретает голос.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

Давид Анчелотти возглавил новый клуб, Магомед Анкалаев анонсировал бой, кто стал лучшим футбольным тренером России 21 века. Подробности далее. У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Юрий Семин признан лучшим футбольным тренером России 21 века. «Спортэкспресс» подвели итоги голосования. Каждый участник опроса должен был назвать свой топ-10. Отдельно оговаривалось, что достижения тренера до 1 января 2001 года не учитываются. Первое место в опросе занял Юрий Семин, легенда «Локомотива», который трижды выигрывал с клубом чемпионат России, шесть раз Кубок страны, а также выходил железнодорожниками в плей-офф Лиги чемпионов. Второе место у Валерия Газаева, третье занял Курбан Бердыев. Также в итоговую десятку попали Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий, Мурат Мусаев и Валерий Карпин. Российский боец Магомед Анкалаев встретится с американцем Хиллом Раундтри-младшим в главном бою турнира UFC Fight Night в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба промоушена. Мероприятие состоится 25 июля. Поединок пройдет в полутяжелом весе. В заглавном поединке в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов встретится с американцем Джонатаном Мартинезом. На счету 33-летнего Анкалаева 21 победа и 2 поражения за карьеру в ММА. У 30-летнего Нурмагомедова 20 побед при одном поражении. Минская «Динамо» объявила об уходе Дмитрия Квартального с поста главного тренера команды. Сегодня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Дмитрием Квартальным, в ходе которой специалист уведомил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт, говорится в заявлении клуба. Квартальнов возглавлял команду с апреля 2023 года. В сезоне 2024-25 команда под его руководством впервые в истории вышла во второй раунд Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне белорусский клуб также дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступил будущему финалисту Акбарсу. Ранее сообщалось, что 60-летний специалист сменит Боба Хартли на посту главного тренера «Локомотива». Контракт будет подписан по схеме 1+1. Давид Анчелотти возглавил «Лиль», об этом сообщает пресс-служба клуба. Он подписал 2-летний контракт. Давид Анчелотти является сыном главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти. 36-летний специалист возглавлял «Ботафого», с которым занял 6-е место в чемпионате Бразилии и вывел команду в Кубок Либертадорес. Кроме того, он входил в тренерский штаб отца в ПСЖ, Реале, Баварии, Наполе и Эвертоне. «Лиль» в прошедшем сезоне набрал 61 балл и занял 3-е место в таблице чемпионата Франции. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте, смотрите все, что связано со спортом. А самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Как вы думаете, с чего конструкторы и дизайнеры начинают проектировать автомобиль? Вы подумали о кузове или о колесах, а, возможно, и о других его частях и механизмах. Но все намного банальнее. Как одно из давно определившихся правил, такое проектирование автомобилей начинается с пяток водителя. То есть, создавая машину с чистого листа, инженеры свою первую отметку на листе бумаги или на экране компьютера ставят не там, где будет находиться двигатель, колеса или другие механизмы, а именно там, где будет находиться пятка водителя. А инженеры-проектировщики знают свое дело. Интересные факты про автомобили рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
4: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Все сложится с новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Соленое лето на волне.

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы положенных государственных выплатах ко Дню России. Злоумышленники распространяют подобные уведомления через мессенджеры и электронную почту. Пользователи перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне напоминают портал госуслуги или несуществующий единый центр выплат. По данным МВД, рост активности мошенников в преддверии праздника связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации. Кроме того, аферисты учитывают повышенный интерес россиян к путешествиям, отдыху и активно использование интернета в праздничные дни. Россиянам рекомендовали с осторожностью относиться к сообщениям о любых неожиданных выплатах и не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок. В нашем крае около 196 тысяч человек живут за чертой бедности, их доходы ниже величины прожиточного минимума. По сравнению с 2024 годом количество бедных снизилось на 0,8%. Об этом сообщает Росстат. В России в прошлом году насчитывалось около 10 миллионов бедных. Как отметили в Росстате, это самый минимальный показатель за последние годы – чуть более 6,5%. С июня в Пермском крае начался прием заявлений на новую меру поддержки для семей с детьми. Родители, воспитывающие двух и более детей, смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Право на выплату имеют семьи с доходом, не превышающим 1,5 регионального прожиточного минимума. Налог будет пересчитан по ставке 6% вместо 13%, а разницу перечислят на банковский счет. Подать заявление можно через госуслуги, отделение соцфонда или МФЦ. Прием документов продлится.

0: для лиц старше 6 лет.
1: Отличного дня и прекрасного настроения желаю вам я, Александр Соловьев. В эфире программа по музыкальным заявкам с Алиной Алло. Ваши приветы и поздравления звучат в эфире Радио СЛФМ в течение этого часа. А оставить сообщение можно в группе ВКонтакте Радио СЛФМ по адресу vk.com/slfm, в чате видеотрансляции, который только что запустился в нашей группе ВКонтакте. Ну или в личных сообщениях группы тоже туда пиши. Телеграм-канал Радио СЛФМ также работает, если что, пиши туда.
0: Соленый Алло.

его поздравляет, не уточнили, но вполне возможно, что с днем рождения. А если какое-то другое яркое событие, тогда пиши, я обязательно уточню, еще раз поздравлю уже более направленно, скажем так. У него сегодня очень хороший день, а его с этим поздравляем. Также большой привет Максимке и Жанису. С уважением, Амир подписался. Далее месседж прилетел от Марии. Она поздравляет свою подругу с днем рождения. Ее зовут Даша. Веселая, добрая, для друзей как лучик солнца. Любит музыку совершенно любую. Значит, меломан прекрасно. Значит, и Миа Бойка тоже ей понравится. Экспонат прямо сейчас для нее и прозвучит.

Художник этого часа – это наши радиослушатели. Раскрашивают каждую минуту различными красками добра, позитива и хорошего настроения. Ваш привет и поздравления. Все это звучит в течение этого часа. Пиши, пиши картину этого часа. Итак, Наталья Попова пишет нам: «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, Наталья. Передаю моим дорогим мужчинам, мужу Олегу и сыну Константину приветик. Муж вышел в отпуск, а сын, ну, закончил 9 класс, представляете? Сейчас у него экзамены, хочу, чтобы все было замечательно. У моих любимых одному отлично отдохнуть, другому отлично сдать экзамены. Ваша мама Наташа подписалась. Вам огромный привет. Вот тоже вот вспоминая свой 9 класс, такой думаю, вот наконец-то прошли эти 9 лет. Где-то тяжелые, где-то веселые, но очень много эмоций и много знаний принесли эти 9 лет. О! Константин, знай, что впереди еще будут не менее увлекательные года. Так что стремись к тому, чтобы все твои знания все-таки были использованы только во благо. Из Добрянки, кстати, сообщение это было. Кстати, отдельный привет улетает от Павла Воробьева. Привет из Лысьвы.

Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алё».

Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё в эфире радио Салифэм. Если я вдруг еще до сих пор не поздоровался, меня зовут Александр Соловьев. Здравствуйте, давай присоединяйся тоже к общению, отправляй свои приветы, поздравления, признания в любви и тому подобные очень вкусные и яркие, теплые вещи, чтобы согреть слушателей и твоих близких в том числе. Тут немножко пожаловался опять на ВКонтакте. Да, вроде работает видеотрансляция, ну как вроде, работает, казалось бы, все нормально, но теперь приходится смотреть в двух местах отдельно сообщение, знаете, играть в некого детектива, чтобы наконец-таки найти ваше сообщение. У меня две вкладки. Одна чат видеотрансляции, вторая уведомление из видеотрансляции. Знаете, вот тут комментарии отдельно, когда страничка открывается, и комментарии смотреть. Да, все ищем, все находим, все получается и очень-очень-очень хорошо. На очереди сообщение у нас от Максима Пирогова. Отправляет он большой привет Толяну, Андрею. Большой привет моему заказчику Олегу от Максима Пирогова. Хорошего настроения и всегда адекватных и хороших клиентов. Да. Сергей Ильин тоже оставил свой подмосковный на связи. Привет всем, кто настроен на частоту Соль FM. Песню, пожалуйста, заряди. И еще также поделился своей радостью о том, что в двухкассетник возвращается Олеся. Так что в эту субботу слушаем, наслаждаемся позитивом Леси О и, конечно же, супер плейлиста от Кирилла М в субботу с 19.00 до 9 часов вечера по пермскому времени. Ей привет отправляем. Ну и заказал песню от Леши Свика и Нюши. Пробуди прямо сейчас для вас.

0: На самом деле очень радует, что, скажем так, выходцы из фабрики звезд, из первой, из второй, из третьей, еще даже несколько тех самых исполнителей из 90-х и нулевых возвращает рок в Россию. Это очень здорово. Вы бы знали, вы бы слышали, что вытворяет Юлия Савичева сейчас. Если она еще и создаст некую группу, можно будет заслушиваться ее голосом и очень хорошей музыкой. А команда у нее очень хорошая, это я знаю точно. У нас есть месседж, поздравление от Егора. Он поздравляет свою девушку Веронику с юбилеем. Ей исполнилось 20 лет. 20 — это когда жизнь становится еще интереснее, больше свободы, больше возможностей, еще больше поводов для улыбок. Желаю тебе море позитивных моментов, гору незабываемых приключений, океан из искренних комплиментов и целый мир возможностей, которые ты обязательно используешь на все 100%. Веронику поздравляем с 20-летием.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: везение нельзя. Нужно, чтобы твое везение пришло именно в тот момент, когда ты над этим везением занимаешься. То есть нужно работать, работать, работать. Ну да, вот не, без этого никак. Поэтому ручками также нужно поработать над хорошим настроением, написав свое сообщение. Пиши, отправь привет. Ты подаришь хорошее настроение не только близким, родным, друзьям и просто слушателям. Почему? И не просто слушателям радио Слифм, а и себе в том числе любимого. Так что пиши. Можешь сам себя и поздравить, как это сделал Сергей Шатунов. Александр, поздравь меня с днем рождения. Пусть все услышат. Серега, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем, чтобы жизнь звучала как идеальный плейлист с яркими хитами удачи, ритмичными битами успеха и лирическими балладами счастья. В общем, Серега, поздравляем с днем рождения, счастья, удачи и всего самого теплого и хорошего. Екатерина пишет нам из Дядьково. Большой Дядьково привет, кстати, адресуем Серегиной Оле, Харламовой Оле, Гришкиной Гале, Орловой Лене, Горохову Антону, Сергачевой Тане и Денису, Лене, Оле, Полине, Яне, Наташе. Надеюсь, никого не пропустили, да? Поставьте, пожалуйста, Катерина. Не уверен, что у нас есть такой трек, но у нас есть другая крутая песня от группы Бис. Поэтому в ближайшее время слушайте. Катя, возьми телефон.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый алло!

уже больше 9 лет я на радио СЛФМ, и все время удивляюсь иногда, когда появляются какие-то определенные исполнители у нас в плейлисте. Вот Стас Михайлов тоже подоспел с Люсей Чеботиной. Только что спели крутой трек «Обнимай», если что, добавляя свой собственный личный плейлист и заказывая в следующей программе по музыкальным заявкам. Тем временем у нас улетает следующие приветы от Евгения Артамонова. «Привет из Карелии, слушаю вас онлайн постоянно, поставьте, пожалуйста, там за рекой», это Исая, в ближайшее время прозвучит. Ну и большой привет отправляем от Сергея Ильина, поселок Вильва, Елене Тимгановой.

0: По музыкальным заявкам «Солёный орёл» завершается. Уже озвучиваю последние сообщения на сегодня. Ну ладно, еще на всякий случай нажму кнопку обновления группы ВКонтакте, чтобы не пропустить ничего пропущенного. Итак, у нас сообщение от Сергея Култышева. Он поздравляет Серегу Шатунова из Чусового с днем рождения. Пожелайте ему всего самого наилучшего. Пусть все будет у него просто замечательно. Серега, еще раз поздравляю. С днем рождения. Кстати, Сергей как раз-таки это уже подписал. Ох, спасибо. Пусть сегодня мне звонят, кто хочет в гости. Приезжай. Сейчас многотысячный люд соберется все вместе отмечать день рождения к Сергею Штунову. Адрес только напиши. Шучу, конечно. Но в любом случае, отличного праздника, прекрасной среды и только замечательных моментов тебе еще раз пожелаем. Так, проверяю по уведомлениям. Вроде бы, а вот есть еще от Сереги Култышева поздравления с днем рождения. Еще раз Сережка Шатунова поздравляет. Крепкого здоровья, удачи и благополучия. Пусть все сбывается, что касается планов на дальнейшую жизнь. Еще раз с днем рождения. На этом все. Я с вами прощаюсь. Услышимся завтра в 16:00 по пермскому времени в программе по музыкальным заявкам «Солёный орёл». Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эрафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
3: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Пермском крае приняли обновленную региональную программу по борьбе с сахарным диабетом. Это заболевание не входит в список чаще всего приводящих к смертности, но врачей беспокоит, что общая заболеваемость сахарным диабетом первого типа в Прикамье за последние 5 лет увеличилась на 12,5%, сахарным диабетом второго типа на 27%. В ближайшие годы планируется увеличить число пациентов, охваченных дистанционным наблюдением, увеличить долю пациентов, обученных в школе для больных с сахарным диабетом. К 2030 году уровень охвата граждан исследованием глюкозы натощак должен достичь 100%. Планируется привлекать новых специалистов и укомплектовать врачами-эндокринологами амбулаторно-поликлиническую службу, закупить для больниц и поликлиник специализированное оборудование. По данным headhunter.ru, в этом году в нашем крае ищут работу более 2200 подростков. Чаще всего они интересуются вакансиями в сфере обслуживания, складской логистики и доставки. Так, например, самой популярной у них стала работа официантом, барменом или бариста – 240 резюме. Также им интересны профессии упаковщика, комплектовщика и маркировщика – 190 резюме, разнорабочего – 160, курьера и почтальона – 150 резюме и другие. 97% соискателей ищут работу на постоянной основе. Подработку рассматривают лишь 17%. Удаленный формат работы привлекает 6% соискателей. Работодатели обычно предлагают подросткам работу курьером, промоутером, упаковщиком и продавцом. Официантам и сборщикам заказов предлагают ежемесячно от 50 тысяч рублей, работникам колл-центров 40 тысяч, разнорабочим 35 тысяч рублей, продавцам от 27 до 30 тысяч. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 14 градусов, днем до 20. По северу будет облачно с прояснениями. Утром до 15 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Air Auto. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Air Auto. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В апреле этого года средний срок потребительских кредитов, кредитов наличными в Пермском крае, составил чуть более 2 лет. По сравнению с апрелем прошлого года этот показатель увеличился на 22%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Средний размер выданных потребительских кредитов в Прикамье составил чуть более 161 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с апрелем 2025 года на 11%. Регион вошел в число лидеров среди субъектов страны по этому показателю. Пермский бренд одежды «Севар» ушел с маркетплейсов. Производители столкнулись с невыгодными комиссиями площадок. Продажи перейдут в соцсети «Севар». Сейчас там началась распродажа. «Севар» — это бренд городской одежды для активной жизни и прогулок. 7 лет назад его запустила предприниматель Ольга Антонова, увлекающаяся туризмом. Ранее СМИ прогнозировали, что в 2026 году в России произойдет значительный отток брендов с маркетплейсов на собственные платформы. Для многих категорий товаров из-за роста комиссий более половины выручки стало уходить маркетплейс. В краевой столице летний фестиваль «Город встреч» стартует 12 июня на Эспланаде. Шоу-открытие, посвященное диалогу культуры и единству народов России, представит как целостную постановку о многонациональном сердце страны. В программе примут участие хор «Млада», пермские танцоры и музыканты и артистка Татьяна Куртукова. Режиссером-постановщиком выступил Сергей Мандрик. По его замыслу, трехуровневый сценический комплекс на Эспланаде станет огромным полотном, где через музыку, танец и свет зрители смогут стать частью рассказа о Прикамье и России. Каждый номер превратится в мини-спектакль, каждая песня в отдельную историю, перекличку культур, ритмов и настроений. Шоу «Открытие. Город встреч» пройдет 12 июня в 21:00 на Эспланаде и станет кульминацией событий Дня России и Дня города Перми. Вход свободный. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 18:00.
1: Вид ми города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские власти анонсировали подготовку ряда ключевых изменений для водителей. Речь идет о реформе техосмотра, урегулировании ремонтных работ в рамках отзывных кампаний, а также введении новых ограничений на эксплуатацию транспортных средств. Об этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Минтрансу, Министерству внутренних дел и Минсельхозу дали задание придумать, как сделать техосмотр автомобилей лучше и эффективнее, чтобы он реально помогал делать дороги безопаснее. Сейчас у нас с техосмотром для легковушек такая история. Если машина младше 4 лет, и ты ее не продаешь и не переделываешь, то проходить техосмотр не обязательно. Для грузовиков и автобусов правила другие. Но и тут понятно, что главное, чтобы люди и грузы доезжали безопасно. Поскольку каждый раз, когда видишь в интернете, как у фуры или автобуса отказывают тормоза, то вольно-невольно думаешь, а вообще проходил ли техосмотр данный транспорт или нет? И как он его проходил? Конечно, никто не хочет, чтобы техосмотр был просто бумажкой, но и требования должны быть вполне себе разумными. Важнее всего смотреть не на то, как машина выглядит, а на то, как она технически исправна. Нужно не допускать, чтобы машины ездили с поломками, которые влияют на рулевое управление, тормоза, свет, ну и так далее. Так что в России должны появиться способы заставить водителей следить за исправностью своих автомобилей. Один из вариантов – это вернуть обязательный техосмотр и открыть больше пунктов его проведения. Также стоит привлечь к данной процедуре и автосервисы. Сейчас, напомню, техосмотр в России могут проводить только те, кто получил специализированное разрешение. Это могут быть как компании, так и индивидуальные предприниматели. В список входят, кстати, и дилеры. У них есть договор с производителем. Независимые автосервисы тоже могут получить такое разрешение, если выполнят все требования закона о техосмотре.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее время, несмотря на действующие правила, все чаще звучат предложения о возобновлении обязательного техосмотра для водителей. Предлагается, что его возврат будет поэтапным, начиная с машин старше 7 лет, постепенно снижая возрастной порог до 6, 5, ну и так далее. Важно отметить, что это пока лишь мнение, которое, в общем-то, находит поддержку у экспертов. Игроки рынка настаивают на необходимости более тщательного и системного проведения техосмотра, а не на формальном подходе, когда машина просто-напросто фиксируется без реальной проверки. Сегодня многие техосмотры продают без фактического прохождения, что, вероятно, является причиной серьезной ДТП, происходящих, казалось бы, на пустом месте и без видимых причин. Ни для кого же не секрет, да? Если бы техосмотр проводился добросовестно, то такие автомобили попросту не допускались бы на дороге до устранения соответствующих неисправностей. Существующий технический регламент уже определяет перечень критически важных узлов и агрегатов системы управления, выхлопа, освещения, повторюсь, и так далее, которые должны быть в идеальном состоянии для эксплуатации. Инспекторы сегодня имеют право выписывать протоколы и запрещать эксплуатацию автомобилей с выявленными неисправностями, направляя их на внеплановый техосмотр. Наконец, очевидна необходимость создания единой федеральной системы с унифицированными требованиями и правилами для абсолютно всех российских регионов. Тема, конечно, это непростая. Трогали ее уже миллион раз, муссировали ее уже 100 миллионов раз. Конечно, когда все будет приведено к единообразию, наверное, водителям станет проще. Но когда это произойдет, пока большой вопрос. Поэтому, друзья, следите за исправностью своих автомобилей и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 14 градусов, днем до 20. По северу будет облачно с прояснениями. Утром до 15 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль FM.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Все сложится. С новым Теннет T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Теннет T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России сотрудники школ и детских садов должны будут уметь оказывать первую помощь по закону. Учителя и воспитатели обяжут проходить специальную подготовку, а также регулярно повышать квалификацию. Об этом сообщила парламентская газета, ссылаясь на распоряжение правительства об утверждении концепции развития первой помощи в России до 2036 года, которая вступает в силу 1 июня этого года. В первую очередь, оказание первой помощи планируется популяризировать через социальную рекламу и просветительский контент. Например, будут рассказывать о том, как правильно перевязывать раны, проводить сердечно-легочную реанимацию, поддерживать проходимость дыхательных путей. Также планируется проводить тематические олимпиады для школьников и студентов, готовить и переподготавливать сотрудников образовательных учреждений, обязанных оказывать первую помощь по закону, а также повышать квалификацию педагогических работников детских садов, школ, колледжей и вузов, сказано в материале. Приканские судебные приставы составили типичный портрет должника по алиментам. Сотрудники проанализировали данные около 16 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. Согласно последним данным, мужчины по-прежнему составляют большинство среди должников – 80%. Среди представителей сильной половины человечества самый молодой неплательщик – это 17-летний юноша из села Орда, а самому старшему – 76 лет. Известно, что это житель Перми. У женщин статистика несколько иная. В городе Кудымкаре проживает самая молодая неплательщица, ей всего 18 лет, а самой возрастной нарушительнице 59 лет. Она проживает в Перми. Средний возраст алимента обязанных родителей от 38 до 46 лет, а значит, большинство из них достаточно молодые и вполне трудоспособные. Но только 55% из них имеют официальное место работы и выплачивают алименты из своего заработка. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Хит за хитом.

0: Давид Анчелотти возглавил новый клуб, Магомед Анкалаев анонсировал бои, кто стал лучшим футбольным тренером России 21 века. Подробности далее. У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Юрий Семин признан лучшим футбольным тренером России 21 века. «Спортэкспресс» подвели итоги голосования. Каждый участник опроса должен был назвать свой топ-10. Отдельно оговаривалось, что достижения тренера до 1 января 2001 года не учитываются. Первое место в опросе занял Юрий Семин, легенда «Локомотива», который трижды выигрывал с клубом чемпионат России, 6 раз Кубок страны, а также выходил железнодорожниками в плей-офф Лиги чемпионов. Второе место у Валерия Газаева, третье занял Курбан Бердыев. Также в итоговую десятку попали Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий, Мурат Мусаев и Валерий Карпин. Российский боец Магомед Анкалаев встретится с американцем Хиллом Раундтри-младшим в главном бою турнира UFC Fight Night в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба промоушена. Мероприятие состоится 25 июля. Поединок пройдет в полутяжелом весе. В соглавном поединке в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов встретится с американцем Джонатаном Мартинезом. На счету 33-летнего Анкалаева 21 победа и 2 поражения за карьеру в ММА. У 30-летнего Нурмагомедова 20 побед при одном поражении. Минская «Динамо» объявила об уходе Дмитрия Квартального с поста главного тренера команды. Сегодня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Дмитрием Квартальным, в ходе которой специалист уведомил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт, говорится в заявлении клуба. Квартальнов возглавлял команду с апреля 2023 года. В сезоне 2024-25 команда под его руководством впервые в истории вышла во второй раунд Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне белорусский клуб также дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступил будущему финалисту Барсу. Ранее сообщалось, что 60-летний специалист сменит Боба Хартли на посту главного тренера «Локомотива». Контракт будет подписан по схеме 1+1. Давид Анчелотти возглавил «Лиль», об этом сообщает пресс-служба клуба. Он подписал 2-летний контракт. Давид Анчелотти является сыном главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти. 36-летний специалист возглавлял «Ботафого», с которым занял 6-е место в чемпионате Бразилии и вывел команду в Кубок Либертадорес. Кроме того, он входил в тренерский штаб отца в ПСЖ, Реале, Баварии, Наполе и Эвертоне. «Лиль» в прошедшем сезоне набрал 61 балл, занял 3-е место в таблице чемпионата Франции. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте, смотрите все, что связано со спортом. И самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.
1: Новости спорта. И Соликамска с

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 14 градусов, днем до 20. По северу будет облачно с прояснениями. Утром до 15 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Восток Моторс дарит призы. Покупайте Tenet или Cherry до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы положенных государственных выплатах ко Дню России. Злоумышленники распространяют подобные уведомления через мессенджеры и электронную почту. Пользователи перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне напоминают портал госуслуги или несуществующий единый центр выплат. По данным МВД, рост активности мошенников в преддверии праздника связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации. Кроме того, аферисты учитывают повышенный интерес россиян к путешествиям, отдыху и активно использование интернета в праздничные дни. Россиянам рекомендовали с осторожностью относиться к сообщениям о любых неожиданных выплатах и не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок. В нашем крае около 196 тысяч человек живут за чертой бедности, их доходы ниже величины прожиточного минимума. По сравнению с 2024 годом количество бедных снизилось на 0,8%. Об этом сообщает Росстат. В России в прошлом году насчитывалось около 10 миллионов бедных. Как отметили в Росстате, это самый минимальный показатель за последние годы – чуть более 6,5%. С июня в Пермском крае начался прием заявлений на новую меру поддержки для семей с детьми. Родители, воспитывающие двух и более детей, смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Право на выплату имеют семьи с доходом, не превышающим 1,5 регионального прожиточного минимума. Налог будет пересчитан по ставке 6% вместо 13%, а разницу перечислят на банковский счет. Подать заявление можно через госуслуги, отделение соцфонда или МФЦ. Прием документов продлится до 1 октября. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы когда-нибудь задавались вопросом, а куда же бегут крысы с тонущего корабля? Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что грызуны постоянно перемещаются по судну и первыми обнаруживают незначительные трещины в корпусе, куда впоследствии может просочиться вода. Вопреки мистическим представлениям о предвидении или, скажем так, интуиции, в большинстве случаев массовое бегство крыс происходит тогда, когда их популяция в трюмах достигает критического уровня, превышающего возможность для совместного проживания. Важно отметить, что крысы, конечно, могут покинуть корабль только вблизи суши. Если же судно начинает тонуть вдали от берега, они окажутся последними, кто его покинет. Благодаря своим превосходным плавательным способностям и отсутствию страха перед водой, крысы будут оставаться в трюмах до последнего, после чего просто переберутся на палубу.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 14 градусов, днем до 20. По северу будет облачно с прояснениями. Утром до 15 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Все сложится. С новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Соль FM.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 14 градусов, днем до 20. По северу будет облачно с прояснениями. Утром до 15 градусов, днем до 22.
0: В ритме города. В ритме края.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Алло, алло.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде,

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.